0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Серебро и между нами любовь на старте нового часа здесь на пятничном русском. Очень хорошо, друзья, что и между нами любовь и уважение ведущими эфира и вами, дорогие наши слушатели. И между вами там любовь, морковь, да еще какая горяченькая. Да, головокружение и беспамятство. Главное, чтобы любви было как можно больше. Она никогда не заканчивалась. И вы всегда говорили в настоящем времени своим друзьям и подругам, что ваша любовь рядом с вами, а не в прошедшем времени, что это была любовь, была и прошла. Пусть такие слова будут только в песне Димы Билана и «Зиверт». Давайте послушаем ее.

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

«Давай не ждать» называлась эта новинка от Марии Краймбрери. Да, давайте не ждать и голосовать за песню в хит-параде «Золотой граммофон». Поможем певице дотянуться до звезд, до первого места главного чарта страны. Сейчас у песни «Серебро» вторая позиция. Немножко осталось. Что нужно делать вам? Прямо сейчас зайти на сайт rusradio.ru. Дальше нажимаете на кнопку «Золотой граммофон». Открывается перед вашими глазами список и участников граммофона на данный момент, и претендентов на попадание в хит-парад русского радио. Голосуйте. И сегодня с 17 до 19 по Москве внимательно слушайте «Золотой граммофон».

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: да, эти слова «ищу тебя давно», искали вы возможность отдохнуть и расслабиться, отвлечься от работы, которая вечно навалом. Так вот она, эта счастливая минутка, да и день в целом, какой счастливый, пятница. А дальше только выходные, вы и ваши близкие на даче, на прогулке, да даже дома. Вот знаете, настольные игры разложили, друзей собрали и вперед. Монополия, там мафия, да что угодно. Была бы фантазия, свободные дни у нас для этого обязательно найдутся.
1: На русском радио Илья

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

любовь окрыляет, и чем больше ее у нас в сердце, тем полет дольше и выше. Вот и летаем мы с вами выше облаков на крыльях любви. А кто летал на самолете, прекрасно знает, что выше облаков всегда светит солнце. И вообще картина там невероятная, райская. Ну и пусть настроение выше облаков сегодня в эту пятницу будет у каждого из вас. Ну а дальше его это самое настроение делать еще лучше будут Иванушки, Аня Семенович, певица Максим. Ну а сейчас гости из будущего и лучшее в тебе. А в каждом из нас всегда много хорошего. Меня зовут Илья Крылов. Продолжаю эфир на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русский.

если станет грустно, надо русское радио погромче сделать, потанцевать под наши песни, подпеть любимым звездам. И вот вы уже улыбаетесь, и слово «грустно» меняете на слово «весело». Еще есть один прием, но больше женский, конечно же, когда слезы к горлу подкатывают. Уже просто невыносимо. Подушку в руки, в комнате закрылись, наревелись, пар выпустили, и стало легче, и стало проще. Вот и ребята из группы «Иванушки» тоже говорят: а ты не сдерживай слез, девчонка, реви, реви. И я о чем? Помогает и через какое-то время улыбку на ваше прекрасное личико возвращает.

0: Как же я люблю рассветы в середине мая, в конце мая и, конечно же, летом. Мне кажется, это всех нас касается. Вот даже сейчас на часах русского в Москве 4:40, а уже и птички за окном поют, и светло так хорошо, а будет еще светлее. Ну, а в каких-то городах страны мы сможем увидеть белые ночи, когда как бы ночь, но как бы и не ночь, вечерние сумерки плавно перетекают в утренние и никакой ночной темноты. Красота.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
1: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Еще немного, еще чуть-чуть, и начнутся танцы с бубнами у кондиционера. Одни кричат: «Сделайте еще похолоднее, нам жарко!» Другие возмущаются: «Выключите кондиционер, нам холодно!» И на режим обогрева будут его переводить. И где здесь найти золотую середину, человечество так пока и не смогло дать правильный ответ. Хорошо, когда ты делишь рабочее пространство с коллегами по очереди, так сказать. Один в комнате находишься, поставил комфортную для себя температуру, окошко открыл или закрыл, а потом коллеги тебя сменили, и хотите — парьтесь, хотите — замерзайте, что хотите, то и делайте. Ваше время и ваша рабочая атмосфера. Ну а пока атмосферу на Русском радио создаю я, Крылов Илья. Всем большой привет. Немного сегодня в пятницу мы поработаем, а потом дела на стоп и отдыхать. Завтра и послезавтра у нас выход.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Поколения и поколения говорили «да» под эту песню, признавались в любви, свидания назначали, страдали, кто-то под гитару во дворе пел восточную для своей любимой. Да и девушки, вы знаете, нередко парням, которых они очень любили, тоже исполняли. И так вот восточная песня с виниловых пластинок перебралась на катушечные магнитофоны, а с них и на компакт-диски и смогла дожить до наших цифровых времен. Вот слушаешь ее, и актуальности своей композиция нисколько не потеряла. И в качестве подарка ее можно преподносить. Включил любимому человеку и без слов при помощи этой песни выражаешь всю свою любовь.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении

0: возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

список Диана, ее музыкальная история «Позови» на русском радио, как намек нашим друзьям. Позвоните нам, напишите нам и позовите нас сегодня вечером в какое-нибудь модное развлекательное местечко, чтобы именно там мы дали старт выходным. Уж так устроен этот мир, друзья. Живем мы с вами от понедельника и до пятницы.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: продолжаться, и как бы кто бы что ни говорил, что все хорошо, лучше всех, смех сквозь слезы, такая она жизнь артиста, да, больно, сложно, улыбку включил, встал и пошел на сцену к зрителю, он ждет, он пришел на твой концерт, чтобы ты ему помог с его трудностями справиться, и вышел он потом из концертного зала одухотворенным, счастливым, что все у него хорошо, а ничего другого, собственно, и как бы не было. Как говорится, что ты людям желаешь и посылаешь мысленно, то бумерангом к тебе и возвращается.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Да, нужен еще один хит нам с вами на русском, чтобы вновь и вновь подтвердить наш девиз «Все будет хорошо». Хотя, вы знаете, одной песней нам с вами точно здесь не обойтись. И моя утренняя музыкальная подборка, надеюсь, скрасит ваши часы пробуждения и сделает вас бодрее. Послушаем дуэт Александра Панайотова и Алисы. Иванушки раскачают своим классным хитом. Будет красивая песня в исполнении Любови Успенской. И без звонкого «Утро по Москве не утро». Через несколько минут на пятничном русском. Будьте рядом.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: «Русское радио».
1: «Русское радио». Всегда с тобой.

0: график, утвержденный начальством, естественно. К чему это все я говорю? Да к тому, что после этой весенней ночи у нас будет с вами следующая весенняя ночь по Москве. Так что надолго не прощаюсь, в полночь по столице, снова вместе, снова рядом. Ну а впереди эфир «Русских перцев». Настраивайтесь. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренёк.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума предложила Министерству экономического развития обсудить прогноз о повышении тарифов ЖКХ. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такие вопросы необходимо рассматривать с депутатами. По его словам, Минэк сначала говорит о снижении инфляции до 5% и тут же прогнозирует двукратное повышение тарифов относительно инфляции. Ведомство предполагает, что в следующем году цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 9%. Минтранс предложил новую систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах. Парламентская газета пишет, что в первую очередь камеры собираются устанавливать там, где уже происходили столкновения поездов с машинами. Так можно максимально эффективно использовать систему для предотвращения подобных ДТП. Ведомстве надеются, что такая инициатива поможет снизить аварийность. Минцифры пообещали помочь с созданием интерактивной карты укусов клещей на сайте госуслуг. Для этого необходимы данные Роспотребнадзора. Ведомстве добавили, что уже разработали визуальный конструктор, который позволяет органам власти самостоятельно создавать различные сервисы. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона свыше 43 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Больше 2 миллиона граждан привились от клещевого вирусного энцефалита. В Общественной палате предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах. В беседе с РИА Новости пояснили, что сначала такие занятия можно внедрить в виде факультатива, а уже потом включить в учебную программу. Авторы инициативы пояснили, что шахматы развивают у ребенка логическое мышление, концентрацию внимания и чувство времени. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Лопаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные наши ненаглядные люди. Ну чё, как вы там, а? Нормальненько, пятница же, да? Пятница, а это хорошо. Любим мы короткие недели, честно говоря. Вообще мы любим, когда рабочая неделя состоит из четверга и пятницы. Всё. На этом все, как говорится. Вот, а это Дима Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это главное на главном, это русский перс на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы зарядить вас не только в пятничку вечер, но и в выходные.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе.
2: Ну, вообще очень круто, что на этой неделе нам не получилось начать новую жизнь, потому что понедельника не было.
1: Конечно,
2: поэтому будем старую. Жить старую.
1: Да. Хватит худеть, все нормально.
3: Но можно со следующего понедельника двойную новую жизнь начать. Нет?
2: Да, вот зачем ты эту нагрузку на нас пишешь? Конечно,
3: вообще
2: давайте.
3: Не будем туда заглядывать. Будущее.
2: Тут до лета осталось всего 2 недели. Поэтому, ребята, давайте жить легко.
1: Да. Давайте жить дружно.
3: Это тоже.
2: Потому что у нас для вас классные поводы есть. Сегодня поиграем в игру против правил.
1: Да, это 10 тысяч рублей, не побоюсь этого слова. 10 тысяч рублей. Червонец.
3: А еще у нас есть перченый гороскоп.
1: Это 0 рублей, зато очень много добрых советов.
2: А еще у нас есть ваши любимые песни, ваши любимые ведущие.
1: Да, понял.
2: Ну, в общем, вы поняли, ребята, пятница, поэтому давайте отмечать. 3, 2, 1.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: кто не боится спугнуть птиц, так это парень, который создал турель, чтобы отпугивать голубей, а внутри нее, к тому же, живет нейросеть.
1: Кого создал, не понял.
2: Я тоже не поняла.
0: Турель.
1: А, синдром туреля знаменитый, да?
0: Система сама замечает птиц на балконе, наводится на них и стреляет водой. Конструкция, ну, это безопасно. Конструкция состоит из камеры, там два сервопривода и электрический водяной пистолет. Главная фишка, эту систему можно легко перенастроить вообще на любые объекты, не только на голубей. Но вы обучите нейросеть, она будет знать, в кого пуляться водой. На белок, например, на кошек или на енотов, смотря кто вас достает. Вот у меня, кстати, тоже голуби поселились на кондиционерном блоке, поэтому мне надо связаться с этим парнем.
1: Слушай, на самом деле я тебе хочу сказать такое. Во-первых, а голуби — это одни из самых мстительных птиц. Вот. А если им четко показать, у каждого памятника развесить фотографии этого парня, они его найдут. Найдут и отомстят.
2: Это к деньгам.
1: Это
2: к деньгам.
1: То есть парень в куче денег будет через какое-то время.
0: Знаете, я на всякий случай надеваю чулок на голову перед тем, как
1: иду.
0: Перед тем, как
1: зеленый, красный или желтый банк.
0: Нет, когда гоняю голубей с кондиционерного блока, ну, чтобы они мне не отомстили на улице.
1: Я хочу опять.
3: Русские перцы на русском радио.

космоса, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Чем, а главное, куда. Овны, сегодня вы особенно убедительны. Используйте это с умом.
1: Тельцы, дорогие коллеги, маленькая победа сегодня заметно поднимет вам настроение.
2: Коллеги-близнецы, неожиданный поворот дня ошарашит, но принесет пользу.
0: Раки, вам стоит немного снизить темп и дать себе передышку.
1: Львы, кто-то наконец оценит ваши усилия по достоинству.
2: Девы, день принесет шанс исправить старую ошибку.
0: Весы, вас ждет интересное предложение, не спешите отказываться.
1: Скорпионы, настойчивость поможет вам добиться того, что раньше казалось невозможным.
2: Стрельцы, хорошее время для коротких поездок и новых впечатлений, конечно, выходные на носу.
0: Козероги, сегодня полезно довериться не расчету, а интуиции.
1: Водолеи, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе.
2: И рыбы, ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную ситуацию.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
4: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
3: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: скажет.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русская.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, эксклюзив. Почти все россияне имитируют занятость на работе. Значит, согласно результатам последнего опроса, 82% работяг периодически прибегают к изображению бурной деятельности, а 40% делают это регулярно. Вчера, кстати, пробежался по этажам. Ребята, информация подтверждается. Почти половина прибегает к этому каждую неделю, а еще треть пару раз в месяц. Ну, а каждый пятый без зазрения совести пользуется навыком практически ежедневно. Но особенно часто это помогает во время созвонов, совещаний. Вот, знаете, когда, знаете, вот очень-очень много дел. 100 тысяч смс, миллион звонков. А сегодня 22 зума, 34, значит, Яндекс Терема, 654 встречи. Боже мой, как я устала, что ты делал? Практически ничего. На КПД нулевое.
2: Ну, вот почему так нулевое, Антон? Извини меня, с кипой бумаг ходить по кабинетам, это тоже тяжелая задача.
1: Согласна. Действительно. Раньше была потрясающая профессия, которую упразднили, называлась офис-менеджер.
2: Да.
1: Вот, который с утра закупал канцелярские кнопки, выбирая их и пересчитывая. А потом переносил из одного кабинета другого в бумаге. А потом люди сказали, зачем он нам нужен, мы сами можем это делать.
2: Антон, а цветомаркер, извините, мне разложить по столу.
1: Нет, так нельзя. Стоп. Дима, до раскладки цветомаркеров должно быть 2-3 совещания, какие маркеры выбрать, понимаешь? Потому что какие цвета сейчас в тренде, надо узнать у Жуковой. Какие тебе нравятся, какой тебе форм-фактор этого маркера нравится, нужно узнать у тебя. И, конечно, чтобы это все утвердили. А если потом что-то не так, то главный цвет оранжевый.
3: Спасибо, что ты не обесцениваешь эту работу. Это очень важно. Сложная.
1: Я не обесценивал, Антон, не обесцениваю и буду не обесценивать.
2: Давай, вот я тебе даю неделю, выполни еще одно исследование.
1: Неделя это много.
2: На вопрос ответь мне, пожалуйста, к следующей пятнице.
1: Какой?
2: Дедлайн у тебя будет.
1: Да?
2: Вопрос будет такой. Имитируют ли россияне радость от полученной зарплаты?
1: Я могу на этот вопрос отвечать 2 раза в месяц. Вот, обратись ко мне, пожалуйста, примерно где-то 10 и 25 числа.
3: Хорошо.
2: Я тебе ставлю этот дедлайн.
1: Что ты ставишь мне?
2: Дедлайн.
1: А я тебе синяк поставлю еще раз.
0: Утреннее шоу страны. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20.

лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксланти́кс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте тишину.
10: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: А я же говорила.
2: О чем?
1: Наконец-то появилось научное подтверждение моим словам. Мужчины, которые помогают по дому, делают отношения счастливее. Это показало исследование. Так что все.
3: Ну, плюс экономия на клининге еще.
1: Конечно.
2: Не, это женщины-ученые сделали исследование?
1: Нет, мужчины. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делаются поровну, женщины чувствуют себя комфортнее и эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается только на одного человека, отношения постепенно начинают проседать.
2: Вот так.
3: Да, как тот диван, на котором мужчина сидит, смотрит футбол долгое время.
1: Так что я...
2: Прям лавина.
3: Да-да-да.
2: Шпина, да.
1: Хотела сказать, не даете мне.
2: Во, пойдем убираться.
3: Пойдем.
1: Да, потому что сегодня, говорю, каждая семья утром будет, знаете, из чего состоять? Из этого диалога, что мужчина пойдет, выкинет мусор и скажет, что улучшил свои отношения на 0,3%.
2: А она ему скажет, что ты неправильно выкинул мусор, вот. Мне придется перевыкидывать.
3: А я думал, что он просто неправильно понял ее слова. Она ему крикнула: «Убирайся!» А он взял швабру в руки вместо того, чтобы уйти.
2: Ну, у кого какой транспорт, извини меня. Убирайся.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: перцы на русском радио.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
0: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62 22 22. 62 22 22. m2connect.ru.
6: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
7: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Операторы кикшеринга пожаловались в прокуратуру на запреты для электросамокатов в Подмосковье. В профильной ассоциации считают, что решения местных властей не отвечают принципам разумности и законности, не обеспечивают баланс публичных и частных интересов. Этой весной запрет на аренду электросамокатов ввели в Люберцах, Котельниках, Раменском и Лобне. Чиновники объяснили, что это необходимо для безопасности жителей и борьбы с нарушением правил парковки самокатов. Число людей в местах лишения свободы оказалось ниже 300 тысяч. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что это связано с гуманизацией уголовной ответственности. Чаще стали назначать принудительные работы и иные виды наказания, не связанные с лишением свободы. Кроме этого, как отметили в ведомстве, влияние оказал набор контрактников вооруженные силы. Добавили, что около 16 тысяч заключенных заняты производством продукции для спецоперации. Автомобилисты стали чаще посещать пункты шиномонтажа. Количество визитов увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, причем цены особо не изменились. Кроме этого, как выяснила газета «Известия», на треть выросли продажи сезонных услуг. В частности, стали больше проводить диагностику ходовой части, двигателя и кондиционера. Средний чек в автосервисах приблизился к отметке в 7 500 рублей. Возобновилась продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу. До этого система онлайн-продажи не справилась с пиковой нагрузкой, в результате реализацию билетов временно приостановили. Сейчас сервис отвечает, что места уже заняты. В суперфинале Кубка сыграют «Спартак» и «Краснодар». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Продавать билеты начали накануне. Необходима карта болельщика. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну, ой, товарищи люди, это пятница, это русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Ой, вот эти трое вас любят. А, надеюсь, на взаимность, конечно, поэтому подходите ближе, будем обниматься.
2: И целоваться.
1: А целоваться будем, конечно.
3: Да, тем более, что сегодня такой прекрасный день, международный день семьи. И а мы, между прочим, да, с вами огромная такая дружная семейка.
1: Да?
2: Антош.
3: Не добавляй свое любимое слово.
2: Димочка. Это неискренне звучало.
3: Ну, на самом деле, мы большая семья.
2: Да.
3: Ну,
2: да.
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» и слушатели.
4: Русского радио.
2: Да.
3: Да, спасибо вам большое, что вы члены нашей семьи.
2: Ой, если про членов семьи заговорили, жить с молодежью, конечно, очень весело. Это я говорю сейчас про свою дочку, она из поколения Альфа. И, естественно, мы с мужем стали заложниками просто детских мемов, или, правильно, как мемов.
3: Ага.
2: Я постарчески, извините. И иногда мы просто не
1: картины
2: успеваем.
1: Картины движущихся, да.
2: За всеми, значит, этими трендами, потому что они постоянно меняются, эти фразы, которые круто знать. Вот, и последние полгода это было, естественно, сейчас все молодые
3: я
2: люди.
3: Я сейчас добавлю даже звук.
2: Итак. Мои маленькие пупсики, наши слушатели. Конечно, что же это было?
3: Six Seven!
1: Что?
2: Six Seven!
3: Антон, сразу понятно, что у тебя с молодежью связь нарушена.
1: Да.
2: А сейчас у нас активно продвигается правильное питание и звучит фразочка «Для здоровья малыша
3: черемша».
2: Так что мы в тренде, ребятки.
3: Да. А меня, вот знаешь, взволновала твоя фраза, что твоя дочка из поколения Альфа. То есть она тоже рыжая, мохнатая, из другой планеты.
1: Это я.
2: Нет.
1: Для здоровья малыша черемша?
2: Для здоровья малыша черемша. Антон, это новый тренд.
1: Да. А если пузико как баржа, кушай спаржу, да?
3: Хорошо. Тебе будет, у тебя будет время, чтобы это все обдумать.
1: Да сегодня... Я с молодежью на ты. Ну, я... Чем
3: а зато они с тобой на «вы»,
1: да
3: на «Антон Владимирович».
1: Я с ней работаю, с молодежью.
3: Какую семейную фразу у вас повторяют дома все? Расскажите нам, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Два часа будем это обсуждать. Пишите в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: А, номер телефона 8-916-003-105-7. Там мессенджеры, личка, смс-очки. И, конечно, можете позвонить.
3: И даже ММС.
2: Ух ты!
0: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какая семейная фраза чаще всего звучит у вас дома? Рассказывайте.
2: Вот, например, у Анечки. О, это не только у вас, Анют. Самая частая фраза у них дома от мамы и бабушки. Я же говорила.
3: Нет, это нормально.
2: Ловлю себя на мысли, что тоже хочу это говорить своим детям, когда они сделали что-то не так, хотя я предупреждала. А я же говорила.
3: Я тебя предупреждала.
2: Да, там еще должна быть обязательно вот эта фирменная интонация.
1: Вера написала: а теперь обнимашки. Фраза, которую придумала младшая дочка. Теперь это обязательный ритуал перед сном. Все члены семьи собираются в кучку, и кто-то обязательно потом падает с кровати, когда обнимаются.
3: Нет, купите побольше кровати. Обнимашки нужно делать 3-4 раза в день.
1: Даже больше, может.
3: Потому что, ну, это как доктор прописал просто, понимаешь?
2: Ну, самое главное...
3: Это момент единения, любви, радости.
2: Чтобы вот тот, кого вы обнимаете, он тоже знал про это... условия.
3: Нет, ну у меня не было такого, что я, к примеру, в общественном транспорте вижу кого-то, а подхожу и сзади вот так вот обниму, говорю: привет. У меня такого не было, я же не психопат, хотя нет, психопат.
2: Антон, а говорят ли в твоей семье вот эту фразу, которую нам прислали, и уже удалили, кстати, это сообщение: раз в сутки супчик должен быть в желудке.
1: Да, да, да.
3: Да, говорят, но раз в сутки супчик должен быть в желудке у моей дочки. Я прихожу, а уже все, там нет.
2: Полин, пойдем сварим Антохе суп. Ты какой, кстати, любишь, харчо или что, или щи?
3: Сам борщ. Себя харчо, мне борщ.
1: Я знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
4: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Ищите диван. Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
9: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь.
6: Homebody текстиль. Homebody на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
10: Открылся еще один новый магазин Homebody. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
11: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
10: Новый Homebody на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
11: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homebody.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот кто последний, тот и моет посуду. Фраза, которая запускает 10-секундный спринт от стола до дивана в нашей семье. Рекордсмен это папа. Успел лечь и уснуть за 3 секунды. Умничка. Маргоша написала.
2: Надо мастер-класс ему обожаю.
3: Анжела нам написала, у них маленький сын всегда, что бы кто ни сделал, говорит, ну как так-то, а? И мы уже с мужем тоже начали так говорить.
1: Ну как так-то, а?
2: Не, ну если в первом случае можно было добежать до посудомоечной машины, то здесь нужно просто изумленное выражение лица делать, обнимать его скорее, да. Ну как-то так.
3: Ну вот
2: ну,
3: так.
2: Ну как так-то? Ну как-то
3: да.
2: так.
3: А, есть еще у нас сообщение от Светочки. У ее мамы любимая фраза, когда она хочет, чтобы я сделала что-то. Вот бы ты... Вот сделала это. Вроде бы и не приказ, но отказ не принимается. Вот, ну, вот бы ты сходила, там принесла мне воды. Ага. Вот бы ты прополола грядки.
2: Знаете, все дело в интонации, потому что какие-то простые истины мы затрагиваем. Вот бы ты сделала это,
1: да.
2: понимаешь?
1: Да, по-доброму звучит.
2: А я была права.
3: Но на самом деле это приказ.
2: Все дело, конечно.
3: Попробуй только не выполни.
2: Вот бы ты сделала это прямо сейчас. 2, 3, 4. Раз,
3: 2, 3, 4.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Что слушает страна? Русское радио.
5: Я сейчас смешной, небритый и пьяный на всех экранах.
4: Только любимое.
5: Прощай, мой любимый Коля.
4: Только лучшее.
5: Лондон, Париж, голуби вверх, блики и крыш.
4: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте. В магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: и перцы на русском радио.
1: Расскажите, пожалуйста, фразу, которую часто говорят именно в вашей семье. Вот у Оксаны, например, семейство с юмором. Совмещенный у них санузел, и папа придумал фразу, когда шел купаться, говорил вместо «кто-нибудь идет в туалет», говорил «кто-нибудь идет в интернет», так как там любители посидеть с телефоном надолго.
2: Ну, там как бы, там это самое, там не скачивают, там наоборот это...
1: Выгружают, да, информацию.
3: Анечка написала: «Мой сынуля все время говорит, сам решу, сам решу».
2: Сам решу.
1: А кто это, Роза написала?
2: Решает что-нибудь, нет, или это самое?
1: Аня?
2: Да.
1: Ну, это Роза.
3: Анна, Роза, Мария.
2: Боже ж ты
1: мой. Ну это у Розы так говорил сын.
2: Я вспомнил.
3: Я сам решил.
1: Роза пишет под псевдонимом Анна. Понятно, будем знать теперь.
3: Зачем ты ее разоблачила?
1: Будем знать теперь. Вот у Анечки, одни Ани у нас. Кто на поезд не успел, тот до бабушки не едет. Это фраза моего мужа, он повторяет часто, когда ждать не любит. И еще очень часто звучит: «Марс нельзя». Собаку воспитываем. Иногда кажется, пес думает, что его так и зовут. Марс нельзя.
3: А зовут его просто Марс, да?
1: Ну, просто Марс, да. Кстати, у меня, у нашей собаки Вони тоже есть такая фраза, на которую она реагирует.
2: Как собаку?
1: Боня.
2: А, Боня.
1: Марш отсюда! И она знает, что надо уйти. Ну, допустим, я застилаю кровать, она любит прыгать по ней. Я говорю: «Боня, марш отсюда!»
2: А если она тебе ответит? Дим, нельзя!
1: Нельзя на меня кричать!
2: Нельзя!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Жизнь!

0: Если в мире знать.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
2: Ну, ребята, как бы деньги-то, деньги.
3: Деньги сами себя не разыграют.
2: Конечно, надо отдать.
4: Миник, я принес все по-честному, все нормально.
2: Точно.
4: Вот, 5 плюс 5, 10 тысяч, пожалуйста.
3: Ну, мы же между собой никак не разыграем эти деньги.
4: Потому что 10 делится на 3... только на двоих.
2: Да, на 3 не делится. Поэтому сейчас мы нашего бухгалтера уберем из этой студии, потому что считать он не умеет. Ну, а вы, дорогие слушатели, пожалуйста, звоните. Вы нам очень нужны. Нам нужен герой сегодняшнего дня.
4: Смотри, парень что-то потерял.
3: Деньги.
4: Совесть.
2: Ой, ребят, ну что, нам нужен человек, который сегодня заберет десяточку. Давайте вот сейчас прям заговоренного человека добавим в эфир.
4: Игра против правил.
3: Звоните скорее 8-495-995-105-7.
4: Удачи.
1: Русские перцы на русском радио.
0: Русские перцы.
1: Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48 ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги. Пятницу.
2: Да, мы хотим, не только в пятницу
3: мы
2: даем.
3: Хотим, чтобы наш кошелек сегодня немножечко опустел.
1: Опустела без тебя кошелек. Значит, до нас дозвонилась Машенька из города Новосибирск. Будет играть, выигрывать, вот, и заработать тебе на выходные. Маш, привет.
2: Маша, здравствуйте. Хотите денег?
4: Конечно.
2: А зачем вам они нужны?
1: Зачем деньги, Маша?
4: Яровое хочу.
3: Маша, вы знаете, что вас очень плохо слышно? А это значит, что мы можем не услышать ваш неправильный ответ на наш правильный вопрос.
1: Машенька, сделайте связь получше.
4: Да, я готова.
3: О, ничего наконец-то. Себе. Да, потому что тут решаются денежные вопросы, Машуль. А, у нас будет 5, кстати, этих денежных вопросов. Каждый из них стоит 1000 рублей, если вы дадите на них неправильный, но логичный ответ. И 20 секунд длится наш раунд.
1: Вот так вот.
4: Хорошо.
1: Ну, раз хорошо, тогда понеслось.
2: Удачи вам.
4: Спасибо.
1: Где обычно стоит холодильник?
4: В туалете.
1: Что берут на рыбалку?
4: Сигареты.
1: Где хранят игрушки?
4: На кухне.
1: Что надевают мотоциклисты для безопасности?
4: Перчатки.
1: Где живет курица?
4: В коридоре.
1: О, успела! Слушайте, у меня единственный вопрос. Холодильник в туалете. Ну, а что далеко ходить-то, понимаете?
2: Тебе вот можно, да.
1: Да, хорошо. Да.
2: Тебе можно.
1: Действительно, действительно.
2: Хорошо.
1: А погоди, сейчас Димка включит это вот. Дьяволя.
3: Машенька, мне хотелось бы этого говорить вам сегодня, в пятницу.
4: Не надо. 15-го. Я еще, у меня отпуск еще начинается.
2: Да что вы говорите?
3: Ну и все тогда, спасибо, пока. Хорошего отпуска.
1: Ты что?
2: Хорошо, я должен... Куда поедете отдыхать?
4: На Горный Алтай.
1: На Горный Алтай.
2: Супер, ну вам деньги там точно пригодятся.
4: Прилетайте, пожалуйста, к нам.
3: Хорошо, обязательно, Машуль. Ну вы все-таки сыграете с нами в суперигру или нет?
4: Конечно.
1: Да подождите, Машенька, Машенька, тут такая ситуация, что если вы сыграете в суперигру и там будет хотя бы одна ошибочка, то денежки все улетят.
3: Дырка от бублика.
1: Ноль, ничь, найн.
3: Итак, играем в суперигру. 20 секунд на суперраунд.
1: Подожди, дай ответить.
4: А что нужно делать?
2: Также отвечать на вопросы.
1: Танцевать, блин!
3: Да, но здесь одно условие. Если вы отвечаете... Если вы получаете... Если вы отвечаете неправильно, то получаете ноль.
1: Вообще ноль.
4: А так
1: 5000.
4: Да давайте, если что, еще раз позвоним.
2: Давайте, конечно.
3: Ну что ж, итак, Маша играет в суперигру!
1: Поехали! Что кладут в чай?
4: Пирог.
1: Что делают с телефоном, когда он разрядился?
4: Выкидывают.
1: Чем укрываются ночью?
4: Пакетом.
1: Кто живет в норе?
4: Человек.
1: Кто готовит еду в ресторане?
4: Уборщица.
3: Да! 10 000 рублей получила сегодня Мария из Новосибирска.
2: Ты смотри, Димка, ты действительно наколдовал нам человека, который выиграл суперигру. Маш,
1: да.
2: Представляете?
1: Это не
2: как...
1: тот человек, который укрывается пакетом.
3: Маш, ну теперь, по крайней мере, на одеяло у вас точно хватит.
1: Однозначно, Машенька, мы искренне вас поздравляем. Ваши 10 000 рублей.
3: Ура!
4: Ура! Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Как хорошо, как пятница началась. Отлично, прям Машке десятка.
3: Паш, и хорошего вам отпуска.
1: Да, действительно. Поалтайте там по полной.
0: Игра против правил на русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно. Анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Мам, мы опять опоздаем.
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу.
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстр Инвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: У мамы болят плечи и колени.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: А у отца остеохондроз шейного отдела.
17: Тоже в «Нанодоктор».
16: А где находится «Нанодоктор»?
17: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
16: А как записаться?
17: Звоните 333-432, повторяю, 333-432. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
19: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
20: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца спецоперации. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жилье многих граждан было повреждено или давно не ремонтировалось. Кроме этого, по его словам, программа позволит увеличить численность населения в этих регионах. Ипотеку там выдают по 2% годовых. Кроме этого, такая ставка действует для жителей Курской и Белгородской областей. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит выше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. Росфинмониторинг заявил о сокращении количества киберпреступлений по итогам минувшего года на 12%. Ведомстве сообщили, что положительный эффект связан с принятым пакетом мер против мошенничества. Также проводилась масштабная профилактическая работа в школах и вузах. Школьникам и студентам рассказывали о последствиях участия в мошеннических схемах. Четверть опрошенных работников готовы сменить офис на рабочую профессию. Газета «Коммерсант» пишет, что основной мотивацией остаются доход и карьерные перспективы. Свыше 40% респондентов рассчитывают на более высокий заработок. Еще 26% хотят реализовать интерес к практической деятельности. Примерно столько же просто мечтают сменить текущую работу. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: ночи.
1: Доброе!
0: Доброе утро, трудящиеся.
1: Доброе!
0: И отдыхающие.
2: Не очень доброе.
0: И еще, конечно, доброе утро третьей категории людей. Это те, кто отдыхает, но имитирует работу.
2: Люди третьей категории.
1: Это мы. Да?
0: Чего?
2: Да, чего?
0: Нет, мы высшие. Нет, мы высшие. Ну, Антон, по крайней мере, мы с тобой первые, а Антон высшие.
2: Да, у меня три высших.
0: Топчик, конечно.
2: Неиспользованных.
0: Он на скеле.
2: На чем?
0: На скеле.
2: Скелете.
1: У тебя прокачанный скилл.
0: У него прокачанные скиллы.
2: Прокачали?
0: Конечно. Ну, хоть где-то, Антон, ты накачан.
2: Спасибо.
1: Ух ты, какой бицепс скиллов у тебя.
2: Это не бицепс.
0: Ну, ребят, это вечером. Давайте. У нас главное утреннее шоу «Странные русские перцы».
2: Да.
0: Антон Юрьев здесь. Полина Жукова тут.
1: Здравствуйте.
0: И Дима Морозов. Это троица, которая позволяет вам не заскучать.
2: На.
0: Ну, по крайней мере, еще один час мы будем это делать. А сегодня мы обсуждаем, кстати, фразы в вашей семье, которые вы часто используете все вместе. Расскажите нам их, пожалуйста, под постом в социальных сетях.
1: Можете в личку написать, у нас есть номер телефона.
2: Давай, давай, давай.
1: 8-916-003-105-7.
2: Димка сказал, что еще и ММС есть.
1: Да.
3: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Фразочки, фразочки, фразочки.
2: Да, которые вы говорите в семье друг другу, это прямо ваши семейные мемы. Вот сообщение пришло без подписи. 50 лет нашей слушательницы. Фраза от тетушки завуча по воспитательной работе. В нашей семье дураков нет. Уже у третьего поколения.
3: В нашей семье дураков нет. А вот Танечка нам пишет, одна из наших семейных фраз, это увидев дома что-то новенькое, там перестановку, новинку, обновку на ком-то, одобрительно восклицать: «О, гнездо!» Это из старого мультика «Принцесса Лебедь», когда на голову королеве в ответственный момент падает гнездо. И она произносит эту фразу, чтобы как-то разрядить этот самый конфуз.
2: «О, гнездо!»
3: «О, гнездо!» «О, гнездо!»
1: Про натуральное гнездо. Я это самое... В детстве была соседка, на третьем этаже жила тетя Зоя. Она всегда наворачивала себе такую прическу, как, знаете, и я однажды это самое... Вот у нее, ну, там, ну, видимо, какой-то лак непонятный, да? И она вышла, и я вот ноль в ноль увидел, как будто у нее на башке такая сахарная вата.
3: Да, потому что сахаром заливали голову, а не лаком.
2: Ну, ты облизнул?
1: Кого? А тетю Зою?
2: Ну, хотя бы прическу ее.
1: Нет, прошло лет 10, вот потом облизнул.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!
4: Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг 34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
12: Попробуйте задержать выплату кредита.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
14: На Русском радио.

0: Это мы.
1: А вот без сообщений нам при... Ой, без сообщений.
2: Без сообщения,
3: просто,
2: да.
3: Просто смайлик прислали.
2: Давайте его зачитаем.
1: Без подписи пришло сообщение. Ну, из Шри-Ланки.
3: Ой!
1: Да.
2: Или даже из Шри-Ланки.
1: Или оттуда. У меня в семье, если кто-то чихает, ему говорят «Тихо, Мухтар». Это к тебе, Антох, относится.
3: Да. Почему, интересно, «Тихо, Мухтар» говорят?
2: А, ты снимался в сериале про Мухтара, понятно.
3: Причем, погоди, это понятно, да. Но просто вот обчхи, «Тихо, Мухтар».
1: Не знаю, вот мне тоже
3: непонятно.
1: Место
3: будет здоров?
1: Да,
3: место.
2: Антон, посмотри, там в сценарии, может быть, где-то была вот эта пасхалочка.
3: Я их не читаю. А скажи, пожалуйста, а вот на шри-ланкийском по «Тихо, Мухтар» может быть по «Будь здоров»?
1: Может
2: быть. Не знаю.
3: Да?
2: А вот,
3: не знаю, не были.
2: Да. Я хочу про себя рассказать. У нас вот не фраза, а одно слово, но в нем вся соль. Была у нас соседка в моем детстве, Анна Николаевна, и когда-то ей что-то рассказывали, она так многозначительно кивала, поддакивала и говорила растянуто, как бы подводя итог. «Быть!» И вот мы с тех пор всегда только так поддакиваем в разговоре.
1: Быть.
2: Да, ну что-то там говорит, ну, быть.
3: Ну, прикольно к ней подойти, говорит, Анна Николаевна, добро, она, быть.
4: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. До отпуска «Длинные ночи» пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1-12-19-02-00-0879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандамс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv.
0: Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что говорят обычно в вашей семье, какая у вас есть фраза. Кстати, вот пятничное тут пришло сообщение. Есть по пятницам фраза, которая у нас звучит всегда в квартире и в доме. Главнее всего уборка в доме.
2: Ой, пятницу? Пятницу.
3: Погоди, это же воскресенье обычно делается, чтобы в новую неделю войти.
1: Вообще лучше
3: чистым.
1: В субботу, чтобы в воскресенье хотя бы отдохнуть.
3: В субботу
2: лучше
3: нельзя.
2: Никогда.
3: Никогда.
1: Лучше, конечно, если у вас есть специально обученный человек, который это приходит
3: живи
1: и делает.
3: Живи в грязи! Ну, нормально, зато все видно. Творческий беспорядок.
1: Да.
3: Творческий беспорядок.
2: А вот здесь нам Ритуля написала: сейчас еще 5 минуточек. Это их магическая фраза, которую постоянно дети произносят. Постоянно
3: да. А ей нужно, когда вот дети говорят: еще 5 минут, мама, 5 минут. Она должна резко открыть дверь. 5 минут!
1: Ну, у вас хотя бы говорят целую фразу. У большинства говорят дети: сейчас.
2: Сейчас.
1: Просто сейчас. Конечно, волшебное слово. Сейчас. Иди мусор, сейчас.
3: Подожди, я этого не слышал. У меня по-другому говорит. Мне не говорят сейчас. У меня говорит 700.
2: У вас такие отношения.
3: Подорожало уже все, конечно.
2: Инфляция, что ты хотел?
1: На 700 рублей ты можешь купить 2 ремня.
3: Невозможно это. Ну ты что, ну куда? Вот,
1: или ремень и скакалку.
3: Я раньше в пятихаточку укладывался по уборке, по посуде. Вот, и что еще? И еще, если еще пятихаточку, то можно как бы вообще все будет блестеть.
2: Какая зарплата у твоей дочери?
3: Моя.
1: Подожди, она у тебя самозанятая?
3: Слушай.
1: Или ИП уже?
3: Знаешь, я вот на нее смотрю, да, и понимаю, что она это...
1: Ну, иногда О.
3: Нифига.
4: Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, слава богу, пришло это сообщение. Я целых два часа ждала и думала, ну, неужели никто не напишет эту фразу, которую чаще всего употребляют дома. «Я тебя люблю». Спасибо вам большое. Кстати, написал это «Любовь» нам.
2: Угу.
1: Ну, конечно.
3: «Любовь».
1: Как без этого жить?
3: Любовная любовь.
2: Люби, любовная любовь. А кто поет? Это Любомир Любов.
3: Ну вот еще хорошие фразы пришли от Ирочки в Макс. Если мы опаздываем, папа говорит «Цигель, цигель, ай-лю-лю». А по поводу еды папа говорит маме «Я, Марусь, твое меню исключительно ценю». А бабушка говорит «С дороги, куриные ноги», чтобы мы дали ей пройти куда-то.
1: Это обидно как-то.
3: Она у вас не говорит.
2: Бабуля жесткая такая.
3: «С дороги, куриные ноги». Она не говорит вам «Яйца курицу не учат».
2: Слушай, на самом деле иногда учат.
3: Да.
2: Ну, такие лайфхаки. Вот сейчас же яйца курицы учат, мы же обсуждаем мемасики, которые в основном мы исключительно молодежь вот это вот заталкивает в сеть, понимаешь? А мы смотрим, иногда не понимаем. Кто-то из молодых объясняет, говорит, дедуль, иди сюда, я тебе все расскажу.
3: Да, вот, кстати, если мы про бабушек заговорили, тоже пришло без подписи сообщение. Мои старенькие бабушки говорили раньше, когда я приходила слишком легко одетой к ним в гости, опять разгонишалась. А еще любимое слово возмущения было «Ух, налетные!» Обычно бабуля так на куриц кричала или на внуков, которые натворили. Делов.
1: Налетные?
3: Налетные.
2: Не, у меня бабушка говорила, идти-то колотить, да. Поцеловать или побить?
3: И ты вечный выбор.
2: Вечный выбор. Я говорю, я сразу же щелочку говорю.
1: Ну, бьет, значит, любит.
2: Бить.
1: Бабушка.
2: Бьет, значит, любит бить просто.
3: Да, Антон, я запишу вот эту фразу, потому что я иногда тоже на вас смотрю и вот думаю.
1: На
3: етить, колотить. На, да.
1: Вы на вы?
3: Кого етить, а кого колотить?
2: Меня колотить, пожалуйста. Етить ее.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Одно движение и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм

0: Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Мудрости у меня не отнять. Чего нет, того нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, сейчас, кстати, я вот у Полинки тут посидел на шезлонге, так мы называем в нашей семье ее диван, которого рядом с солнышком находится.
2: Красный,
1: там,
2: кожаный.
1: Там так,
2: между прочим.
3: Ничего себе.
1: Можно было не уточнять, он просто уютный и мягкий.
3: Ой, ну, там... у вас есть это самое, свой шкаф для одежды, свой диван.
1: Есть.
3: Пора переезжать.
1: А у тебя нет? У тебя целая комната, своя гримерка.
3: Не надо. Мы ее с Олениным делим.
1: А, ну что, в общем, мы подзагорели чуть-чуть. Слава богу, погода хорошая. Да. Это все Димка виноват.
4: Да, привет,
1: потому что он поменял дворники на летние.
4: Вот сейчас, значит, я пораньше приехал сюда в студию «Русского радио». Ну, чем бы себя занять? О, дворники же можно зимние на летние поменять. Так что, Полиночка, все, холодов не будет.
2: Спасибо тебе, Димочка. А все, кто любит тепло, солнышко и ждет лета.
3: А я думаю, почему другие люди метлой
2: машут? Мне подружки пишут, говорят, что ты в прогнозе погоды? Говоришь, дождь. Никакого дождя сегодня не будет. Все, все. Значит, Димка точно поменял. Все, значит, будет хорошо. Да, 100%.
3: Боже, что мы радиогидрометцентр началось. Ты смотри. А я бы Димке не доверял, честно.
2: А я доверяю.
3: Я бы не доверял. Но вот в этих вопросах нет. Про погоду? Не-не-не-не-не.
2: Ну, проверим.
3: Это человек, который выходит зонтиком, тогда точно дождя не будет.
1: Ну, он даже в шортах пришел сегодня. Я думаю, что точно будет тепло.
3: Слушай, расскажи... он под Новый год пришел в шортах. Ничего такого, все нормально.
1: Расскажи нам какую-нибудь фразу, которую у вас дома используется.
4: Слушай, ну, у меня дома есть такая фраза. Все должно быть прозрачно и стандартизировано. Вот поставишь что-нибудь на то место, это сразу так, должно быть прозрачно и стандартизировано.
2: Еще фиг выговоришь, знаешь, твою фразу.
4: Вот, а вот так вот из таких смешных у меня с двоюродной сестрой, я не знаю, откуда она родилась, эта фраза, с детства, а мы когда с ней встречаемся, говорим, лопух, прием.
2: Ого.
4: Причем лопух здесь, причем прием. И вот до сих пор уже сколько лет прошло, и всегда, прием, лопух, лопух, прием.
2: Это, наверное, профессор лопух.
4: Ну, наверное, да.
1: Да.
4: А прием, да, задача, да. Поэтому вот у нас вот такой вот, и все знают, что это, ага, это Дима с Людой общается. Угу. Это вот наше такое, знаешь, сестринско-братское.
3: Я, это самое, слушай, Мороз, может, я так же буду тебе говорить, лопух, прием. Но только речь вообще не про фильм. Вот, а про какие-то...
2: А чего ты начинаешь его обижать?
3: Я вообще не обижаю.
1: Но просто, вы, между прочим, лопуха — это целебное растение, поэтому это не обидно.
2: Тогда ты подорожник.
3: Слушай, ты бы не мог ко мне приложить?
1: Подорожник, трава,
4: рядом у порога. А вы умеете делать шапочки из лопуха?
3: Конечно. Я отдельно учила. Ты ее видел на велосипеде? Вот это вот. Это же... Я рассыпала горошины, как мама и папа. Она едет на гастроли, так она. А мы, пожалуй, на выходные.
2: Давайте, скажем.
3: Да? Итак, дорогие друзья, подорожник лопуха Черемша прощается с вами.
2: Для здоровья малыша.
3: А наша математика здесь остается.
4: Игорь, а у нас тут крючочек можно повесить?
3: Да. И петельку, пожалуйста. Это русские перцы. Морозов, Жукова, Юрий.

0: перцы на русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
6: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
8: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: У мамы болят плечи и колени.
11: В медицинский центр «Нанодоктор».
10: А у отца остеохондроз шейного отдела.
11: Тоже в «Нанодоктор».
10: А где находится «Нанодоктор»?
11: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
10: А как записаться?
11: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
13: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Сколько человеку лет, столько ему и зим.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту выполнил жесткую посадку в Хабаровском крае. Транспортная прокуратура начала проверку. Воздушное судно принадлежит авиакомпании ЮТР «Вертолетные услуги». Повреждение получило задняя часть фюзеляжа. В результате происшествия член экипажа и пассажиры не пострадали. В Госдуме предложили новые правила выдачи страховой пенсии военным пенсионерам с длительным гражданским страховым стажем. Сейчас из-за ограничений в законодательстве они не могут получать фиксированную выплату, даже если выполнили все условия для назначения. Дело в том, что им уже выплачивают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Однако, по словам депутатов, многие военные пенсионеры на гражданской службе фактически участвуют в финансировании пенсионной системы. Депутаты направили обращение в правительство. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомства считают, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент, хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Ошибочные блокировки могут привести к конфликтам с пользователями и бизнесом. По словам экспертов, полностью автоматизировать такую систему достаточно сложно. Книжные магазины составили рейтинг произведений Михаила Булгакова по продажам. Сегодня отмечается 135 лет со дня рождения писателя. По данным ТАСС, в этом году самым продаваемым стал роман «Мастер и Маргарита». В первой пятерке также оказались «Морфий», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и «Записки юного врача». В целом, за год продажи книг Булгакова выросли на 30%. В рейтинге отечественных классиков он занял второе место после Федора Достоевского. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Подсолнух и Черемша покинули студию Русского радио. Это наши русские перцы. Что-то они в финале сегодняшнего шоу, в пятничное такое, знаете, настроение хорошее, приподнятое, решили себя так назвать. Ну хорошо, ладно, ничего, сейчас оздоровятся в эти выходные. И с понеделька опять в бой, как говорится. Ребят, спасибо вам большое. Прекрасное настроение с самого утра. Дальше эту эстафету позитива подхватываю я, Дмитрий Оленин. И ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами. Давайте наслаждаться этим 15-м майским днем. Давайте наслаждаться пятницей, и пусть у всех все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычил. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
5: Побеждает победитель! Проигрывает проигрыватель!
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Попробуйте дотянуться до солнца. Ведь солнце это что? Это там, где тепло, хорошо, приятно, комфортно, не наслаждение. Ну, то есть, это место, где у вас заначка конфет дома. Только вы про нее знаете. Только когда вы туда тянетесь и понимаете, что вам сейчас вот так сначала дотянуться до солнца, потом дотянуться до неба, и вот уже у вас так, и уже так хорошо, вам вкусненько. Многие могут поспорить, скажут, да, Дим, ты не знаешь, нельзя дома сделать заначку конфет, если у тебя есть дети, которые уже могут подставить табуретку и куда-нибудь там повыше забраться. Можно! Все можно сделать. Где устроить такую сладкую заначку дома, спросите у нашего Антона Юрьева. Он

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача выиграть!
11: О, да!
13: Предложи не для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
6: 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

те, кто нырял с аквалангами, знают пади, все знают, что это парное погружение, и там, конечно, на глубине можно взять чужой акваланг. Вообще, это как бы даже специальное обучение на это есть. Вот хочешь, возьми мой, хочешь, я твой возьму. Это все возможно. Делиться, как говорится, делиться. Я делюсь с вами хорошим настроением, позитивчиком таким, пятничным, ну, практически летним. Слушайте, ну, у нас, правда, на следующей неделе, понедельник, вторник, плюс 30 в Москве, только официально. А так-то будет вообще, мне кажется, все 35. Так что впереди все будет хорошо. Хватит

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: круглосуточно ровно.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Русское радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Я думаю, что вот эта фраза так красиво будет звучать сегодня вечером, да и завтра целый день, да, возможно, еще и в воскресенье, когда гости будут приезжать на дачу, такие: о, смотрите, как красиво. Ой, а стол-то как накрыт, так красиво. А еще пусть будет так вкусно, так замечательно, так приятно, так дружелюбно. Ну и шашлыки пусть тоже у вас не подгорят и замаринуются самым-самым вкусным маринадом. 10:47 в Москве, сегодня пятница, впереди классные выходные.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП IT на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-949-749-7267.
10: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
12: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Минобороны заявили, что посредником стали Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси. Их доставят на родину для лечения и реабилитации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке списков для обмена. Изначально обменяться военнопленными стороны планировали во время перемирия. Россия и Украина собирались вернуть друг другу сразу по 1000 военнослужащих. Выпускникам колледжей и техникумов будут давать квалификацию по итогам демонстрационного экзамена. Такое постановление подписали в правительстве. Согласно документу, инициатива в этой оценке будет принадлежать работодателю, однако нужно будет получить согласие самого выпускника. Предполагается, что такой порядок аттестации позволит подтвердить свои профессиональные навыки и качества, то есть возможности для трудоустройства расширятся. Росаккредитация не выявила системных нарушений в классификации отелей. Ведомстве заявили Интерфаксу, что нашли лишь отдельные недочеты. Отметили, что это часть рабочего процесса, поэтому систему не нужно дорабатывать. Ранее СМИ узнали, что Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, которые присваивают звезды российским гостиницам. Оказалось, что около трети объектов не соответствуют заявленной категории. В Министерстве строительства рекомендовали кипятить водопроводную воду даже при очистке. Подчеркнули, что полную безопасность не гарантирует даже федеральный проект «Чистая вода». В ведомстве сослались на мнение врачей. По их словам, пить некипяченную водопроводную воду потенциально опасно, поскольку вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Действительно, все зеленеет. Многие не будут дожидаться открытия купального сезона, и начнется около тебя, а губы синеют. Ну, потому что вода еще холодная, а жарко уже будет прямо с понедельника, плюс 30 в столице. Берегите себя, знаете, не поддавайтесь на какую-то, знаете, провокацию со стороны природы, ну, плюс 30. Да, пусть все, и земля прогреется, и вода прогреется, и мы с вами прогреемся. Всем привет, всем хорошего пятничного настроения. 11 часов 6 минут московское время. С вами Дмитрий Оленин. Желаю хорошего настроения, вкусного предстоящего шашлыка, и берите на природу и нас тоже.

и помните, что средства от клещей тоже нужно взять. Да, сейчас такой самый опасный период. В общем, обезопасьте себя со всех сторон и прекрасно проведите предстоящие классные майские выходные. Группа «Градусы» поднимает градус настроения в эфире Русского радио прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Все преимущества интернета от М2Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Охранник на рынке – единственный, кто следит за базаром.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Вот если вы, девчонки, правду пели, если хочешь, так просто раз, и завтра ты станешь толстой. Ну, такое вполне возможно, потому что если ты всю ночь встаешь подъедать тортик, то это действительно вот так просто. Но, с другой стороны, спасение для тех, кто действительно хочет похудеть, ведь начинается жаркая пора, ну, в жару уже не так хочется такой тяжелой, сладкой пищи, а к тому же наступает пора шашлыков. А от шашлыка же не поправишься. Ну, там не надо его в лаваш заворачивать, там есть с мазиками и так далее. Так, шашлычок — это очень даже диетическая еда. Так что я желаю вам не только вкусно и приятно провести время, но и с пользой.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на Русском радио. Что слушает страна?
2: И как бы ни старался, никак.
0: «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
2: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в «Кари», а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Всегда рассказывайте людям о себе разное, чтобы когда они будут о вас сплетничать, их мнения расходились, они спорили и дрались. Рекламная служба русского радио 5797799.

0: Ну, в Москве на самом деле нет улицы Старый Арбат, есть Арбат и Новый Арбат. Но не об этом речь. Сейчас 11:31 в столице. Время узнать, на что сходить в кино в эти выходные. А Петр Кузнецов знает.
1: На русском радио афиша.
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова. Самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастера и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжает в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортингтон находит в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
1: Русское радио.

те времена, когда с удовольствием начинаешь прятаться в ванной. Ты что там делаешь уже в третий час? Воду горячую дали, наслаждаясь. Да, мы уже готовимся. Я посмотрел, когда у меня будут отключать горячую воду. Ну, уже скоро отключат. Ой, как раз холода наступит. Ну, в общем-то, как всегда, как говорится. Привет всем и каждому. У нас здесь погорячее в эфире наступает Николай Басков, юбиляр этого года, который готовит для всех своих поклонников просто невероятной красоты шоу. Но это все будет в октябре, в юбилей народного артиста. Ну а в эфире Русского радио уже совсем скоро, а также Максим, 5 утра и Айова.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюлил Реблу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт. Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
15: Я веду неправильный образ жизни? Вот только не надо мне завидовать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я думаю, так у вас и получится. Все мы хотим, конечно, полететь. Не поехать, а полететь на дачу. Знаете, как бы так вжух, чтобы без пробок не застрять нигде. Вот пусть у вас это получится чудом каким-то. Но, тем не менее, пусть получится. Ну, а уж если и встрянет в пробку, ничего страшного. Мы-то вам на что? Включаете русское радио на полную и наслаждаетесь.

0: Реклама на русском.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Отца». Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Отца» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Отца». Алания Синема возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Алания Синема, Московское шоссе 3К.
5: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
6: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл», Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
7: Летний кинотеатр.
8: Уличные камины во дворе.
7: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
8: Звоните 77-33-00.
7: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. «Доватра 4». Доставка 95-11-55.
9: Весит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой.
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Детям до 14 лет вновь разрешили пересекать границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщает МИД России. По решению президента страны Владимира Путина, пограничная служба ФСБ вернула прежний порядок выезда для несовершеннолетних. Для пересечения границы в свидетельстве о рождении должна быть отметка о российском гражданстве. Отмечу, такой порядок будет действовать до конца 2027 года. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по росту числа малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. Об этом сообщает ТАСС. С начала текущего года в республике зафиксировано увеличение таких предприятий на 5,4%. Это один из самых высоких показателей в стране. Положительная динамика также зафиксирована в Астраханской области, Санкт-Петербурге, республиках Саха и Дагестан. В целом по России количество сельскохозяйственных малых и средних предприятий увеличилось более чем на 1000 и достигло почти 192 тысяч. Наибольший прирост отмечается в сфере выращивания многолетних культур и рассады. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Во дворце спорта «Манеж» стартовали 17-е открытые детско-юношеские игры боевых искусств Северной Осетии. Об этом сообщает Минспорта Республики. В двухдневных соревнованиях принимают участие около 900 юношей и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Спортсмены представляют различные направления единоборств, в том числе кикбоксинг, айкидо и тэквондо. Победители турнира представят регион на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

0: передаем вам здравствуйте, привет, привет, привет. Привет тем, кто уже полетел на своей даче отдыхать. Да даже, знаете, и без дачи тоже можно хорошо, прекрасно провести время, прогуливаясь пешочком с работы домой. Дальний Восток вам здравствуйте, у вас уже все, рабочая неделя позади. Ну а здесь у нас в Москве 12 часов 3 минуты. Мы еще, наверное, чуть-чуть поработаем так. Ну или сделаем вид, что работаем. А потом тоже присоединимся к шашлыкам.
1: Смотри.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
12: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Жанна Фриске на Русском радио. Ла-ла-ла. Кстати, песня полностью и музыка, и текст написаны Андреем Губиным. И вот вам яркий пример того, что... Ну, представьте, если бы эту песню пел Андрей Губин. Было бы лучше или хуже? Но для кого-то может быть лучше, для кого-то хуже. Мне кажется, Жанна Фриске — это идеальное попадание в эту песню. И вот для композитора всегда, вот, знаете, такая проблема. Кому отдать песню? Вот кто бы из существующих артистов лучше бы всего ее исполнил так, чтобы она понравилась как можно большему количеству слушателей Русского радио? Это вот всегда такой очень сложный вопрос. Но самое главное, что вам нравится, и мы работаем для вас именно поэтому. Имин, далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандамс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
15: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

Но абсолютный гимн корпоративов. Танцуй, как в последний раз. Ну вот, давай, станцуй вот так, чтобы тебя завтрашним днем прям сразу же и уволили. Ну а что? На самом деле, вот я вот за то, чтобы люди на корпоративах всегда танцевали вот как в последний раз. Потому что такие люди потом так же и работе отдаются, как сейчас на корпоративе отдаются танцы. Поэтому вот что бы вам ни говорили, если вам хочется танцевать и душа прям рвется, танцуйте. Вот закрывайте глаза и танцуйте, как в последний раз. Зато у вас потом появится столько хорошей, позитивной, доброй энергии.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на Liqui-Moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
10: Первые шаги. Первая любовь.

0: «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: вместе мы.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Это мод на русском радио. Намек на нас, новая песня. Мод, спасибо тебе за нее. Я намекаю вам на то, что вы сегодня должны быть очень счастливы, довольны собой, довольны со своей работой. Даже если вы ничего не успели сделать, вы все равно скажите себе: я молодец, и я ухожу на выходные.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
7: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады Асса. Сочные, газированные, манящие, как наши горы. Резкие, как наши джигиты. Яркие, как наши девушки. Лимонады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунда». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунда» – напиток, который объединяет.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню Ева со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
3: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование?
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
5: Новая песня на русском.
6: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
5: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Рязанскую область. Расследование проводится по статье о теракте. Погибли 4 человека, как минимум 12 местных жителей пострадали. Повреждения получили 2 многоквартирных дома и промышленные объекты. Ранее в администрации Рязанской области заявили, что сегодня в регионе зафиксировали почти 100 беспилотников. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые за последние 3 года. Рубль уверенно укрепляется. В последние несколько дней эксперты объясняют, что экспортеры стали предлагать больше иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне рекордных цен на нефть. Это происходит, несмотря на сезонный спрос на валюту со стороны импортеров и населения. Особо не повлияло даже то, что Минфин возобновил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Минздравы назвали самые трезвые российские регионы. Минимальные показатели ожидаемо зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Кроме этого, как пишет газета «Известия», в лидерах рейтинга оказались Ставропольский край, Тува и Москва. А вот самыми пьющими регионами назвали Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область и Чукотку. Средний по России уровень потребления составил 8 литров чистого спирта на человека. Это на четверть меньше, чем 10 лет назад. Российских борцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном во всех возрастных категориях. В Министерстве спорта заявили, что по этому направлению россияне получают больше всего медалей. Наши спортсмены занимают призовые места в вольной, греко-римской, женской борьбе, грэпплинге, панкратионе и других видах спорта. В прошлом году россиянам разрешили выступать под флагом Международной ассоциации. До этого они участвовали в нейтральном статусе. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Но это же так здорово, это и есть как раз развитие, когда мы что-то перепутываем. Вот, допустим, даже природа взяла, там что-то перепутала, раз, появились блондинки, там, или появились рыженькие. Мы там что-нибудь готовим, вот как у нас Иван Соловьев, что-нибудь придумает, там, раз, и мысль какая-нибудь придет, и он добавит новые ингредиенты, получается новое блюдо. Поэтому вы тоже не бойтесь что-нибудь перепутать, не обязательно там в готовке блюд или в каком-то выборе. Может быть, ну, смелее, как говорится. Это и есть саморазвитие.

кстати, вот думаю, чтобы мне такого перепутать. Ну, ничего тут не перепутать. Песню ставишь, еще одну песню, и каждая следующая лучше предыдущей. И тогда у вас, у наших любимых слушателей русского радио, очень хорошее настроение. Давайте прямо сейчас за ваше настроение отвечает «Руки вверх».

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
9: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните. 460-560.
10: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
11: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: У мамы болят плечи и колени.
12: В медицинский центр «Нанодоктор».
11: А у отца остеохондроз шейного отдела.
12: Тоже в «Нанодоктор».
11: А где находится «Нанодоктор»?
12: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
11: А как записаться?
12: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
14: Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

конечно, риторический вопрос я сейчас вам задам. Чего бы вы хотели? О чем вы сейчас мечтаете? Знаю, по сообщениям вашим знаю, которые вы всю неделю присылали к нам в стол заказов, что вы хотите выходных, что вы хотите быстрее уже все доделать, все на работе. И уже на шашлыки, уже с компанией. Ну, кто-то ближе к огороду, кто-то ближе к шашлыкам, но, тем не менее, вместе приятно проводить время. Нас тоже берите с собой. Мы вам будем там в помощь настроение хорошее создавать. В ближайшие минуты за хорошее настроение ответят. Прям ответят так. Анна Семенович, группа Корни, Ирак, Ленюша и диджей Смэш с невестой.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Квартиру

0: круглосуточно.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
7: 16+.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: Жизнь замечательна! Замечайте! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

знаете, если бы это было бы как в сказке, вот сидишь так и говоришь, а мне Анечка Семенович грустно. И раз она перед вами появляется и песню вам поет. Ну, может быть, когда уже будут такие, значит, 3D-голограммы в будущем, как говорится. Может быть, так оно и будет. Пока что про будущее у нас Ираклий прямо сейчас на русском.

0: если хочется, зевайте.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
3: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
3: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Нам с тобой повезло.

0: Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Жизнь слишком коротка, чтобы исправлять ошибки. Лучше наделать новых. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: правда, вот давайте не ждать, когда там пробки образуются на дорогах, чтобы не было поздно, уже сейчас как-нибудь сбежим с работы, да, и на дачу. Но по дороге, либо на работе оставшиеся, давайте поднимем настроение тем, кто ждет особенных слов сегодня, 15 мая. У нас намечается стол заказов, будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей. Скоро начнем, минут через 15.
1: Сколько

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Среди сотен кроссоверов ищите свой. Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ява» со скидкой 40% всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала.

0: Радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Детям до 14 лет вновь разрешили пересекать границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Об этом сообщает МИД России. По решению президента страны Владимира Путина, пограничная служба ФСБ вернула прежний порядок выезда для несовершеннолетних. Для пересечения границы в свидетельстве о рождении должна быть отметка о российском гражданстве. Отмечу, такой порядок будет действовать до конца 2027 года. Северная Осетия вошла в число регионов-лидеров по росту числа малых и средних предприятий в сельском хозяйстве. Об этом сообщает ТАСС. С начала текущего года в республике зафиксировано увеличение таких предприятий на 5,4%. Это один из самых высоких показателей в стране. Положительная динамика также зафиксирована в Астраханской области, Санкт-Петербурге, республиках Саха и Дагестан. В целом по России количество сельскохозяйственных малых и средних предприятий увеличилось более чем на 1000 и достигло почти 192 тысяч. Наибольший прирост отмечается в сфере выращивания многолетних культур и рассады. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика». Во дворце спорта «Манеж» стартовали 17-е открытые детско-юношеские игры боевых искусств Северной Осетии. Об этом сообщает Минспорта Республики. В двухдневных соревнованиях принимают участие около 900 юношей и девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Спортсмены представляют различные направления единоборств, в том числе кикбоксинг, айкидо и тэквондо. Победители турнира представят регион на Всероссийских играх боевых искусств в Анапе. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14:02 во Владикавказе. Доброго дня всем. Всем привет. Очередной час вашим участием или же стол заказов приветствует вас. Ну и напомню, координаты прямого эфира 53-46-46, наш номер в студии. Сообщения пишите на номер Макс Телеграм 8988-877-1079. Подпишитесь, не забудьте. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошей пятницы. 15 мая у нас на календаре. Середина уже практически. Слава в начале часа. Поехали.

0: Артур Пирожков, она решила сдаться. Чуть ранее Слава, расскажи мне, мама, 14 часов и 9 минут во Владикавказе. Так, хочу передать привет нашей маленькой, любимой, замечательной республике Северной Осетии Алане. Желаю всем добра, мира, радости. Большой привет из Твери, Сослан. Здравствуйте и вам. Так, дорогому любимому папе Таймуразу, большой привет. Сегодня у него день рождения. Самый лучший, самый дорогой, я тебя люблю. Будь всегда здоров и счастлив. Твоя дочь Маргарита. Вот. Ну что ж, отлично, отлично. И Твери привет, и всем, кто нас слышит. Продолжаем далее с музыкой. Пишите на Макс Телеграм 8-9-8-8-877-107-9. В ближайшее время Филатов КРС, Жасмин, прямо сейчас группа «Добро».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
6: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Ученые наконец выяснили, чего хочет женщина. Но она уже передумала.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
6: Стол заказов Русского радио.
7: 14 часов и 28 минут в столице Северной Осетии. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. У нас пятница, 15 мая на календаре. Сегодня Международный день семьи. Всех поздравляем. Также сегодня Международный день климата, он же день климатолога. День московского метрополитена, день калейдоскопов, день сухого пайка, день принесите кому-нибудь цветы, день исчезающих видов животных, день лакоманьяка, день испытания почтовых лошадей, Международный день отказника от военной службы по убеждениям. Единственные дни действий, единые дни действий в защиту малых рек и водоемов, день горного бега в России, Всемирный день ортодонтического здоровья, день военно-политических органов ВСРФ, день осетинского языка и литературы. Вот еще здравствуйте! Всех поздравляем, конечно же, учите язык. Международный день виртуального помощника. Так, ну, вроде бы как и все. Вот такие сегодня праздники. У нас 15 мая родились Иван Пущин, Илья Мечников, Виктор Васнецов, Пьер Кюри, Михаил Булгаков, Людмила Касаткина, Светлана Светличная. Вот такие у нас сегодня именинники. Ну и вы также пишите, поздравляйте, делитесь поводами. Да и без повода пишите. 8988-877-107-9. Номер Макс Телеграм. Это стол заказов. Мы продолжаем.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Улицы ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: А у отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Деньги не портят мужчин, пока есть женщины, снимающие эту порчу.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
13: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
14: 14:54 во Владикавказе. Завершается наш музыкальный час. И, как обычно, всем классной пятницы хочется пожелать. Оставайтесь с нами, слушайте Русское радио. Обязательно в 19 вечерний стол заказов. Золотой граммофон сегодня. Ну, а я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами. До новой встречи. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о первых положительных результатах принятых мер в экономике. По словам Владимира Путина, в частности, ВВП в марте вырос почти на 2%, ускорилась потребительская активность, увеличилась оптовая розничная торговля, а безработица остается на минимальном уровне примерно в 2%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил президенту, что пока рано говорить о восстановлении темпов роста экономики, но ситуация стабилизируется. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств. Ведомстве заявили, что в ближайшие недели рассмотрят новый пакет предложений. Они охватывают практически весь список жизненно необходимых препаратов. Ранее в Минпромторге заявили о планах повторно обсудить с Минздравом и скорректировать перечень стратегически значимых лекарств. Отметили, что нужно включить 170 новых препаратов. Сейчас в списке 206 позиций. Такие медикаменты должны производить на территории России. Доля распроданного жилья к моменту ввода в эксплуатацию в крупных городах составила 76%. Как пишет РБК, это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причем в некоторых регионах возникли трудности с продажами. Самую низкую долю распроданных новостроек к моменту сдачи зафиксировали в Ростовской области и Краснодарском крае. Среди причин аналитики назвали структуру предложения, когда возводят много студий и однокомнатных квартир. Образование считают ключом к успеху только 19% опрошенных россиян. По данным ТАСС, треть респондентов называют его важным, но не основным фактором, а четверть – вспомогательным. 30% воспринимают обучение как необходимость, а не осознанный выбор. Выяснилось, что многие связывают образование с практическими задачами. Например, 18% рассматривают как способ улучшить уровень жизни. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

Как необычно для меня, непривычно в пятницу появиться в эфире. Но обычно я в это время по пятницам уже вовсю колдую у мангала на даче, а тут бац, и мы вместе. Вы знаете, ребята, это прекрасно. Это прекрасно, потому что для нас, для ведущих эфира, это всегда праздник настоящий. Ближайшие два часа мы с вами проведем вместе. Я вас поздравляю с наступающими выходными. Я вас поздравляю с прекрасной пятницей. А чувствуете, да, вот чем пахнет пятница? Чувствуете? Чувствуете? Что это за ароматы?

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34». 34.
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Слушайте, ну это классика, такая прям, знаете, жесткая классика, когда девчонки собираются большой своей компанией, ну или небольшой компанией, в пятницу вечером, развлекаются, отдыхают, а потом начинают названивать, написывать своим бывшим, всем бывшим. На следующий день, как правило, немного стыдно за это. Ну да ладно, ребята, это жизнь, так бывает, ничего в этом страшного нет. А мы все так или иначе, чьи-то бывшие, да, проходили это или проходим до сих пор. Я, знаете, я вот хочу вам пожелать, чтобы сегодня вечером вот в эту пятницу ваш досуг состоял исключительно из здоровых привычек. Мы с вами молодцы, мы с вами за ЗОЖ, а прогулка в парке, ну это же прекрасно, пробежка, почему нет, вечером тоже бегать можно, или вообще прогулка на велосипеде. Это вот, я считаю, по-нашему. Вы слушаете Русское радио, это тоже классная привычка, она никогда и никуда не исчезнет. Меня зовут Иван Соловьев, впереди Елена Север, группа Винтаж и группа Тестостерон. Прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+.
17: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рейсы. Рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
20: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: забыл рассказать. Захожу я сегодня в офис, а у нас тут коридор такой длинный. Смотрю, в конце коридора Димка Оленин ходит с тарелкой в руках и что-то ест, явно что-то вкусное. И представляете, что это оказалось? Это торт! Торт! Медовик домашний! Откуда он тут взялся? Рассказываю. Это наш слушатель, который я лично знаком с русскими перцами. Они вместе в прошлом году сдавали ГТО. Вот взял и устроил такой нам всем сюрприз. Прислал домашний медовик. Ну, я тоже отрезал себе кусочек. Ну, хотя нет, не кусочек, кусок. Кусманище большой. Сейчас пойду чай пить. В общем, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Наши слушатели – самые лучшие слушатели на свете. А вы, ребята, вот на что нам пятница дана? Дана на то, чтобы позволить себе намного больше, чем обычно. Вот в чем вы себя ограничиваете среди недели? Вот подумайте, вспоминайте. Вот и разрешите себе это прямо сейчас и немедленно.
1: Иван Соловьев на русском радио.
0: Ну а пока продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Здесь в нашем эфире скоро появится Нюша, Юлия Михальчик с новой песней. Валерия уже звучит уже для вас. Ребятки, заканчивайте работать. Заканчивайте, бросайте это дело. Пятница!

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша с нами, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aro ED. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aro ED всегда восхищает своим вкусом.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
20: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
22: Для лиц старше 16 лет.
23: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
24: 12+.
25: Все было, в общем-то, неплохо, пока не стали улучшать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Не через мессенджер, а вот на нормальный обычный номер телефона, чтобы мама увидела и услышала звонок. Ну, спросите, как дела, мам? Чем занята? Может, помочь надо в чем-то? Давайте, давайте. И запомните, когда сама мама звонит, вот нет таких отговорок, чтобы сразу не ответить. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио. С вами. О, а если мама сейчас рядом, обнимите.
1: Обними, обними.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все преимущества интернета от М2Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. M2Connect.ru.
11: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
13: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. В Северной Осетии за первый квартал текущего года произведено более 3000 тонн товарной рыбы. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, объем реализации составил свыше 2000 тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минейло подчеркнул, что Северная Осетия входит в число ведущих регионов России по рыбоводству. В отрасли работают десятки предприятий, которые обеспечивают рост производства и создают новые рабочие места. Работы ведут в рамках национального проекта «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности». Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта, а российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот пока вы толкаетесь по пятничным, в основном дачным пробкам, давайте разверните свою ладонь, правую, левую, неважно, посмотрите на нее. Вот я недавно, ну как недавно, года два назад эту новость услышал, я о ней уже рассказывал в эфире, но повторю. Вот сколько кусочков мяса, шашлыка я имею в виду, поместится на вашей ладони в один слой, естественно, не горой, не Пизанской башней. Вот это ваша одноразовая норма шашлыка. Ну, в принципе, неплохо. Один шампур, наверное, да, получается. Я желаю вам отличной пятницы. Ой, вкуснейших шашлыков я вам тоже желаю. Конечно, как же без них? Ну, никак. Ну и Русское радио. Мы всегда с вами. Мы такой классный, музыкальный ваш друг, ваш брат, ваш фон. Скоро Николай Басков и Зиверт прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Привет! Привет!

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть я могу.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: Но вот кто вам сказал, что селедку под шубой можно приготовить только на Новый год или зимой? Как там, оливье, например, или холодец? Вот я такие блюда люблю готовить по желанию в любое время года. Захотел, приготовил и съел. Ну вот как вот сейчас. Вчера вечером отварил овощи, сегодня утром проснулся, быстренько все почистил и собрал селедочку под шубой. Три контейнера, ну таких небольших, на дачу с собой повезу. Представляете, сегодня на ужин, завтра на обед и в воскресенье на завтрак селедка под шубой. Вот это будет самый-самый вкусный салат. Пропитается. Уверен, я кого-то сейчас точно соблазнил на приготовление селедки под шубой. Прям вижу, едет семья в машине. Муж жене говорит, вот парень-то дело говорит, давай-ка, наверти-ка по-быстренькому всей семье селедочки под шубой. Давайте, девчонки, простите, вперед из песни. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Что я еще приготовил? Ну, конечно же, очередную порцию лучшей музыки. Иракли, группа «Рефлекс» и группа «Руки вверх». Прямо сейчас.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте русрадио.ру. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари». А вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Сегодня сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дорогие вы мои, вы должны были давным-давно уже эту фразу сказать своим коллегам, помахав рукой, а может быть даже сразу двумя руками. Всего хорошего. Все. До свидания. Чава-какава. До свидос-пылесос. Ну что там еще обычно говорят своим любимым коллегам? Увидимся лишь в понедельник. Не звоните, не пишите и вообще о себе никак не напоминайте. Ребята, я вас поздравляю с наступившей пятницей, поздравляю с наступающими выходными. Отдохните так, чтобы в понедельник как минимум полдня взахлеб друг другу на работе рассказывать, как, что, где и с кем. Меня зовут Иван Соловьев. Для шикарного настроения, конечно же, самая лучшая музыка, она вся здесь, на Русском радио. Андрей Губин, Жанна Фриске и Артур Пирожков. Если ты...

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский
0: альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
10: 18+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

А знаете, мне ясно одно. Любой вечер пятницы, это как, знаете, вот хорошо сбалансированный во всем абсолютно салат оливье. Вот без чего-то уже совсем не то. Ну, например, без горошка, ну фу, ну нет, не то. Там без огурчиков соленых тоже не то. Вот и наш с вами вечер пятницы. Абсолютно не вечер без хит-парада «Золотой граммофон» и без Алены Бородиной. Она уже здесь. Алена, привет тебе.

0: Привет, Иван. Привет всем, кто в эту минуту слушает Русское радио. Очень скоро начнется граммофон. Все новости расскажу вам в самое ближайшее время. Будьте где-нибудь неподалеку.
1: И мы ждем с нетерпением. Ходит, улыбается. Я просто сейчас Алену уговаривал рассказать хотя бы мне, ну кто там на первом месте. Нет, не раскололась, не сломалась, не рассказала. Ну что, буду как все. Буду слушать сейчас золотой граммофон. Буду в дороге на дачу. Она не быстрая. Я, ребятки, с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем отличных выходных. Пока.
2: Иван Соловьев на Русском радио.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 21 градуса тепла. Ветер западный – 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
10: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два.
11: Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишут «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. Как пишет Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше год к году. В Красноярске в кадетском корпусе произошло массовое отравление. 33 человека госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает информационное агентство «Регнум». Как уточнили в Министерстве образования края, питание в кадетском корпусе имени Лебедя с марта обеспечивала новая компания. Возбуждено уголовное дело, участие заболевших выявлен норовирус, причины выясняются. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомство считает, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент. Хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Опрос показал, что школьники хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы подарить ребенку 34% респондентов. А свыше треть опрошенных детей ждут от родителей более полумиллиона рублей. Каждый пятый взрослый считает возможным выделить от 5 до 100 тысяч. 43% заявили, что за хорошую учебу вознаградят сына или дочь суммой от 10 до 50 тысяч рублей. Но деньги подарят только если ребенок получит достаточно баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджет. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наш главный хит-парад «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Май – тот самый месяц, когда природа наконец-то перестает экономить краски и выдает все сразу – сочную зелень, яркие цветы, громкое пение птиц и мокрые дожди, после которых уже хочется пробежаться по лужам. Как всегда, по пятницам мы с вами встречаемся на Русском радио, чтобы не только обсудить погоду за окном, но и насладиться лучшими песнями нашего эфира. В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас в небольшое путешествие к пику «Золотой граммофон». Дорога длинная, но интересная, так что давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает последний танец Сергея Лазарева, но мы держим в уме, что в граммофоне есть еще одна его песня, так что надолго не прощаемся. Открывает хит-парад проект «Бис. Еще не поздно».

0: Сюрприз открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали их песню «Еще не поздно». А я вам так скажу. Никогда не поздно пытаться изменить то, что вас не устраивает. В том числе и расстановку музыкальных сил в золотом граммофоне. Если что, вы знаете, куда нужно идти. На сайт rusradio.ru и голосовать за песни, которые вам понравились. Мы же перемещаемся на 19 место золотого граммофона. Здесь Александр Панайотов, «Акваланг».
1: Номер 19.
2: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 77-33-00.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
10: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
11: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: пусть это...
1: Русском радио «Золотой граммофон».
2: «Золотой граммофон».
3: Вы слушаете «Русское радио», правильно делаете, ведь у нас в одном эфире собрано все лучшее, что ваши любимые артисты спели на родном языке. Ну а в «Золотой граммофон» традиционно попадают исключительные песни. Самые лучшие, душевные, трендовые, зажигательные, в общем, те, что легли на душу. Впереди маячит 18-я строчка главного хит-парада страны. Здесь артисты, которые любят ностальгировать и перелистывать старые альбомы памяти. Винтаж. Слушаем песню «Полароиды».
1: Номер 18.

На 18-й строчке главного хит-парада страны мы с вами послушали группу «Винтаж» и песню о том, что иногда полезно пересматривать старые полароидные снимки. Это как собирать пазл прошедшей жизни. Мне кажется, на это похоже, одновременно умиротворяет и напоминает о том, как это было прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. По пути к вершине золотого граммофона делаем еще одну остановку на 17-м месте. Отсюда открывается чудесный, великолепный вид еще на одно воспоминание. Это будет Джонни. Помню.

0: на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любовь.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Даркит. Респекты по всем параметрам.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари». А вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 12+.
7: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапало, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Это «Русское радио» и лучшие песни страны, которые представляю вам я, Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать главные хиты прекрасного мая. К успеху этих песен наши слушатели приложили руку, и теперь мы можем насладиться результатами вашего голосования на сайте rusradio.ru. Впереди 16-я строчка чарта. Здесь певица, которая бережно упаковала свои чувства и предлагает нам взять их с собой в дорогу. Валерия, «Возьми мою любовь».

если женщина просит взять ее любовь, не сопротивляйтесь, она все равно отдаст. На 16-й строчке золотого граммофона Валерия, а мы продолжаем исследование лучших песен русского радио. Следующий хит отлично подходит для тех, кто готовится к лету и пытается отыскать в гардеробе что-то, что налезает, ну, кроме вьетнамок. Если вас настигло разочарование, не вздумайте себя ругать. Лучше поддержите всеми силами. Подойдут аффирмации типа «Я самая обаятельная и привлекательная». Произносить их нужно уверенно, как Артур Пирожков. Он абсолютно искренне считает себя самым красивым.

тут самый красивый? Есть варианты? 15-я строчка золотого граммофона, Артур Пирожков. А у меня предложение. Давайте сделаем небольшую паузу и поздравим именинников недели. 11 мая родились актриса Агния Дитковскита, певец Владимир Киселев и мой коллега, ведущий Дмитрий Лебедев. 12 числа поздравления принимали гимнастка Алина Кабаева и певица Виктория Дайнека. 13-го мечта девчонок по всему миру, актер Роберт Паттинсон и певица Маша Распутина. 14 мая композитор-песенник Владимир Матецкий, актрисы Кейт Бланшетт и Анна Михалкова. 15 мая родилась певица Слава. 16-го актер Пирс Броснан и телеведущий Александр Пушной. А 17-го можно будет поздравить музыканта Юрия Николаенко, которого мы знаем как NU. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас спешу поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, позитивных новостей и, конечно же, отменного настроения. В подарок будет песня от А-Студио.

0: 14 месте золотого граммофона сегодня наша любимая юридическая фирма «Топурия и партнеры» с делом номер 2006. Она не виновата. Провожаем группу А-студио на выходные и продолжаем двигаться в сторону вершины главного хит-парада страны. Нас ждет 13-я строчка. Сюда мы перемещаемся налегке, уже отгрузив добрую порцию лучших песен русского радио. Ну а встречает нас Юрий Киселев, у которого сердце поет по случаю весны. И не только по случаю весны.
1: Номер 13.

Русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк-300» и «Танк-500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.
0: На «Русском радио» «Золотой граммофон».
19: Это «Золотой граммофон» на русском радио. Весенний, как и погода за окном. В студии Алена Бородина в хорошем темпе, не спеша, но, как всегда, уверенно. Мы движемся к вершине главного хит-парада страны.

0: Взгляды в лучшей двадцатке русского радио Александра Воробьева. Сегодня мы застали ее на 12-м месте золотого граммофона. Я напомню о том, какой сегодня день. А сегодня потрясающий день. Пятница, которую мы любим не только за то, что она последний рабочий день на неделе, а еще за то, что мы с вами встречаемся, чтобы послушать главные хиты нашего эфира. Продолжаем разговор. Впереди 11-я строчка. Здесь разгораются нешуточные страсти. Благодаря Маше Вебер. Гори.
1: Номер 11.

0: на Русском радио.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: «Золотая история».
1: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся в далекий уже 2008 год на 13-ю церемонию вручения главной муспремии России «Золотой граммофон». Именно там именинница недели Виктория Дайнеко получила награду от Русского радио за свою песню «Стоп, куда же я иду?». Вику мы еще раз поздравляем с днем рождения и желаем в самое ближайшее время выпустить свой хит, достойный нашей премии «Золотой граммофон».

0: Золотая история.
1: Слушатели «Золотого граммофона» ждет еще одна песня из серии «Золотая история». Хит 2010 года «Одиночество», за который певица Слава получила свой самый первый золотой граммофон. Кто помнит, что происходило на той церемонии, согласится, что это было одно из самых провокационных выступлений за всю историю существования нашей церемонии. Только представьте себе Славу в шубе на голое тело. Так и было. Настю от души поздравляем с днем рождения и желаем новых ярких хитов и новых меховых нарядов.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банка России. За первые три месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. В Северной Осетии за первый квартал текущего года произведено более 3000 тонн товарной рыбы. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, объем реализации составил свыше 2000 тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минейло подчеркнул, что Северная Осетия входит в число ведущих регионов России по рыбоводству. В отрасли работают десятки предприятий, которые обеспечивают рост производства и создают новые рабочие места. Работы ведут в рамках национального проекта «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности». Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта, а российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Когда на календаре май, то порой возникает спонтанное желание петь в душе, танцевать на остановке или, не знаю, может быть, признаваться в любви без повода. Ну, потому что есть ощущение, что все, что происходит, немного несерьезно. Летом будет время прийти в себя, а пока давайте разрешим себе эту спонтанность. В студии Алена Бородина я приглашаю вас во второй акт грандиозной постановки «Золотой граммофон». И прежде чем мы двинемся дальше, давайте напомню, как звучал час прошлый.
0: 20.
2: Еще не поздно.
0: 19.
2: Александр Панайотов, «Акваланг».
0: 18.

0: строчки у Джонни, помню.
1: 16. Возьми мою
0: любовь. Валерия, возьми мою любовь.
1: 15.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин?
0: На 3 строчки вверх поднимается Артур Пирожков. Он у нас самый красивый.
1: 14.
3: Она не виновата.
0: А студию «Она не виновата».
1: 13.
4: Сердце запоет вновь старую песню о первой любви.
0: Юрий Киселев «Сердце запоет».
1: 12.
0: Александра Воробьева «Взгляды».
1: 11.
3: Гори, звезда моя.
0: Маша Вебер «Гори».
1: 10 первых.
0: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине лучшей двадцатки русского радио. Первую десятку золотого граммофона торжественно открывает новинка недели. «Бумажный змей». Это Александр Панайотов и Алиса.

0: Александр Панайотов и Алиса открыли первую десятку золотого граммофона. Мы слушали знакомую многим с детства трогательную историю о любви, которой, похоже, суждено надолго поселиться в нашем эфире. Ну что ж, а теперь пора сменить пластинку и заодно настроение. На 9-м месте главного хит-парада страны зажигательная и зажигающая русская красавица, которую в свет, как всегда, выводит Ханна.
1: Номер 9.
2: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали.

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Уже 30 лет «Седьмой континент» создает вместе с вами историю вашего успеха. От первой примерки до уверенного шага навстречу большим победам. «Седьмой континент» – стиль, в котором хочется жить.
7: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
10: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
12: Подробности по телефону /1800.
13: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатов 12-651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
14: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7 – это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19.
15: Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
16: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумбери на Барбашова, идеальный кухни стиль.
17: Открылся еще один новый магазин «Хоумбери». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
18: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
17: Новый «Хоумбери» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
18: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
19: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
20: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
21: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
22: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
23: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Да, после прослушивания песни Татьяны Куртуковой хочется то ли плакать в подушку, то ли танцевать до упаду. Хит «Алешенька» сегодня расположился на 8-й строчке золотого граммофона. Там, где Алешенька, там и Аленушка. Приветствую всех, кто рабочую неделю завершает в компании с Русским радио. В студии Алена Бородина мы продолжаем движение к вершине нашей двадцатки. Впереди красивая история любви от Владимира Преснякова. Мы с вами вновь поднимаемся выше облаков.

0: На русском радио.
1: Русское радио в твоем мобильном.
0: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Там, где каждый звучит на своей волне. Exlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Exlantics ET. Слушайте музыку.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Обидно, что весна, лето, осень один раз в году, а зима целых два. В начале года и в конце. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

уникальный месяц, когда мы одновременно можем надеть шапку и солнечные очки. С вами Русское радио, в студии Алена Бородина. Я представляю вашему вниманию двадцатку главных хитов этой весны. Уверена, что многие из этих песен останутся с нами и в летнем сезоне. Например, композиция, которая сегодня находится на 6-й строчке золотого граммофона. А здесь Согдиана. Слушаем ее хит «Позови».

В лучшей двадцатке русского радио Согдиана, которая готова отдать сердце, лишь бы быть со своим любимым. Ее хит «Позови» мы слушали на 6-м месте золотого граммофона. Лично я предпочитаю оставить себе все внутренние органы, особенно сердце. Но если серьезно, то, конечно, ради любимого многие из нас готовы чем-то жертвовать. Наш следующий герой собирается идти через туман, тучи и пропасти. Пятерку главных хитов этой весны открывает Сергей Лазарев «Компасы».

0: Пятерку главных хитов русского радио открыл Сергей Лазарев со своим хитом «Компасы». А я напомню, что ваши приемники, наушники и колонки бодро по-весеннему играют русское радио. Продолжается «Золотой граммофон», в котором песни становятся хитами. И это превращение происходит благодаря вашей поддержке. Ну что ж, продолжаем двигаться дальше и поднимаемся выше на одну ступеньку. На четвертом месте нас встречает обладатель такого мощного позитивного запаса, что, кажется, хватит на всех наших слушателей. Это Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер четвертый.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: давно все хорошо. В главном хит-параде страны главный специалист по возвращению хорошего настроения Филипп Киркоров. А я хочу напомнить о том, что в нашем эфире песни звучат на любой вкус и любое настроение. Для лирических моментов одни мелодии, для веселухи другие. Ну, а есть еще отдельная группа хитов для тех, кто не определился, чего хочет, страдать или веселиться. Третья строчка золотого граммофона. Николай Басков. «Туманы».
1: Номер третий.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: «У меня дело выгорело!»
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь.

0: Специальная служба Русского радио. 5797799, код 499.
1: На Русском радио «Золотой граммофон».
2: Май – чудо природы, которое длится 31 день. И у нас с вами появляется прекрасный переход из весеннего сезона в летний. На Русском радио подходит к концу очередной выпуск еженедельного хит-парада «Золотой граммофон». Меня зовут Алена Бородина, и я спешу представить вам песню, которая сегодня находится на втором месте нашего чарта. Это «Мод». Слушаем его блокбастер «Намек на нас».
1: Номер второй.
3: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня великолепно устроился Мот со своей песней «Намек на нас». Ну а сейчас будет совершенно непрозрачный намек на то, чтобы с вами наконец-таки добрались до вершины золотого граммофона. Путь был не близкий, но нам помогали ваши любимые артисты, и благодаря вашей невероятной, просто сумасшедшей поддержке на первом месте лучшей двадцатки этой весны всего за 3 недели оказалась Мари Краймбрери. Мари, мы поздравляем с победой, конечно же, от души, и слушаем песню-победительницу «Давай не ждать».
2: Номер 1.

0: На вершине золотого граммофона сегодня эффектно устроилась Мари Краймбрери со своей историей о том, что жить нужно здесь и сейчас. Давай не ждать. Мари, принимай наши поздравления. Это достойная победа за супер-классный хит. Что ж, мне кажется, финал сегодняшнего выпуска получился вполне эмоциональным и прекрасным. Хотите дополнить нашу двадцатку своей любимой песней? Тогда голосуйте на сайте rusradio.ru и продвигайте любимчиков по музыкальной карьерной лестнице. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю. Желаю всем великолепного мая. Это мой самый любимый месяц в году. Берегите себя и свое хорошее настроение. Прекрасных вам новостей и душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ IT». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ IT» на Астана Кисаева. IT, сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
1: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
10: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
11: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: А у отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 333-432. Повторяю, 333-432. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение «Яндекс.Еда».
16: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
17: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот и еще одна рабочая неделя завершена. Здравствуйте, дорогие. Я вот еженедельно подвожу итоги. Еженедельно бесконечно рад тому, что грядут выходные, но при этом это, конечно, немного осложняет, потому что осознание того, что неделя проносится с молниеносной скоростью, все эти недели переходят в месяца и в года, это, конечно, заставляет задуматься о том, насколько быстро, просто и скоротично уходит наша жизнь. Поэтому прямо сейчас, не откладывая на потом, звоните по номеру 53-46-46, передавайте приветы, наслаждайтесь музыкой хорошей и помните, что у вас всего час. Час, когда каждый может окунуться в наш русскородийный мир, в добрые теплые эмоции, пожелания, можно черпать хорошее настроение и дарить улыбку окружающим. Значит, на протяжении ближайшего часа у вас в вашем распоряжении целых два способа связи. Ну, самый главный – это номер в студии. Еще раз прямо максимально громко и четко 53-46-46, код города 8672 на тот случай, если вы за пределами Владикавказа. Ну а еще номер Макса Телеграм плюс 7-988-877-107-9. Присылайте свои сообщения, дорогие. Я с удовольствием все почитаю. Будем надеяться, что в ближайшее время нас все-таки порадует хорошая погода. Ну а пока ее нет, наверное, нужно слушать песню про лето. Может быть, хоть это, знаете, заставит нас почувствовать теплую весеннюю атмосферу. Вот, да, лето грядет, но что-то как-то совсем не ощущается. Будем создавать эту атмосферу. Давайте, согревайтесь, делайте громче. Это Русское радио. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
10: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
11: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
12: У нас стол заказов продолжается, дорогие. Вы слушаете Русское радио, и во Владикавказе уже 19:14. Поактивнее.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы продолжаем вещать для того, чтобы у вас была возможность порадовать своих близких добрыми пожеланиями. Все легко и просто. У нас такой, знаете, взаимный обмен. Вы отправляете сообщения, мы озвучиваем. Но лучше всех, наверное, и приятнее от этого тем, кому будем передавать совместно приветы. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы моему любимому Чермену. Очень по нему скучаю, хочу, чтобы у него все было хорошо. Пусть поскорее возвращается. Дом без него пуст. Ой, слушайте, ну, мне бы очень хотелось, конечно, чтобы все эти ваши печали были поскорее позади. Здравствуйте, Русское радио. Скажите, как я могу признаться в любви моей дорогой, многоуважаемой, самой лучшей учительнице, которую спустя 22 года я сегодня случайно встретил? Вы уже признались, не поверите. Будем надеяться, что она слышит. Ну, вы, кстати, можете продублировать и рассказать, в какой она школе преподавала. Может быть, какая-то интересная, смешная у вас, смешное воспоминание интересно имеется в копилочке. Рассказывайте, мы тоже зачитаем. Обратимся конкретно к человеку, если вы укажете имя. И все будет здорово. Я хочу напомнить абсолютно всем, у нас стол заказов ровно до 20.00 продолжается, поэтому номер Макс и Телеграм плюс 7-988-877-107-9. Валерия и песня «Мы вместе». Мы тоже с вами вместе. Вне зависимости от того, чем бы вы сейчас не занимались.

Вот мы тоже с вами собираемся быть еще полчаса. Во Владикавказе 19.13. Скоро почитаем ваши текстовые послания. Всем присоединившимся, добрый вечер. Вы слушаете Русское радио. У нас продолжается стол заказов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Никаких слез, плакать просто запрещаем, дорогие, потому что сегодня пятница, завтра есть возможность выспаться. Это уже повод для того, чтобы перестать грустить. Но помимо этого, наверное, есть возможность завтра встретиться с приятными людьми. Может быть, погулять, несмотря на погодные условия. За окном дождь, не знаю, прекратился или нет, но вот 10 минут назад выглядывала, и молния, и гром, и, значит, ливень, и смотришь и думаешь, ну вот как вот во всем этом сером и сыром быть счастливой. Потом зашла в студию русского, сделала погромче, и все, и поняла как. Так же и вы делайте погромче, музыку слушайте хорошую. А то, что за окном, какая разница? Самое главное, чтобы в душе все было хорошо. Это русское радио.

Все будет солнечно. Русское радио. Весна. Влюбленный стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
2: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-500. 90.
0: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания. Новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: А у отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Сейчас все на балконе повисли, все у окон смотрят на просто какой-то дождливый апокалипсис. Я не знаю, мне кажется, за последние 10 лет я не видела такого ливня, просто не видела. Больше вам скажу, мне начинает это даже нравиться, потому что вот это состояние какого-то легкого страха, что ли, присутствует. Но это тоже прикольно. На самом деле, в любых погодных условиях есть свой плюс. Вот абсолютно. Вообще в любой ситуации есть положительная сторона. Я с удовольствием бы, конечно, завтра отдохнула где-нибудь за городом, но погода пока не дает. Поэтому сегодня я обязательно продумаю план на ближайшие выходные. Необходимо подобрать достойную альтернативу. Ну, а вы, дорогие, всегда можете слушать Русское радио, потому что мы в любую погоду, в любой зной, холод и ливень будем поднимать вам настроение. Постараемся вас отогреть и сделать все для того, чтобы вам было комфортно проводить с нами вечер. Это была Лина Мартова и Русское радио. Стол заказов завершен. Я ненадолго прощаюсь. Мы еще услышимся, но на данном этапе, к сожалению, до свидания.

0: радио. Новости на русском.
1: В области Кавказии 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии снизилось число жалоб на участников финансового рынка. Об этом сообщает региональное отделение Банк России. За первые 3 месяца текущего года от жителей республики поступило около 150 обращений. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число жалоб на банки сократилось на четверть и составило 64% от общего количества. Также уменьшилось число обращений, связанных с блокировкой карт, отказом в проведении операций и ограничением доступа к онлайн-сервисам. В Банке России отметили, что снижение связано в том числе с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству и повышением прозрачности процедуры для клиентов. В Северной Осетии за первый квартал текущего года произведено более 3000 тонн товарной рыбы. Как сообщил глава республики Сергей Минейло, объем реализации составил свыше 2000 тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Минейло подчеркнул, что Северная Осетия входит в число ведущих регионов России по рыбоводству. В отрасли работают десятки предприятий, которые обеспечивают рост производства и создают новые рабочие места. Работы ведут в рамках национального проекта «Технологическая обеспечение продовольственной безопасности». Российские борцы всех возрастных категорий смогут выступать на международных турнирах под национальным флагом и гимном. Такое решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы. Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Суслан Фраев поздравил спортсменов и болельщиков с этим решением. Он отметил, что борьба является одним из самых медалиемных видов спорта. Российские борцы продолжают сохранять ведущие позиции. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Не могу поручиться за небесные явления, но то, что происходит у нас здесь, на территории нашей уютной студии, поверьте, в надежных, на маникюренных лапках. И да, дорогие мои, хочется еще раз пожелать вам по-настоящему доброго вечера. И хотелось бы удивить вас и сказать, что вот здесь не Юлия Калинина, а, например, красотка Анджелина Джоли. Но нет, здесь эффекта неожиданности не будет, а судя по результатам опроса, именно спонтанности, неожиданности, яркости требует души наших соотечественников в пятницу вечером. Большинство опрошенных, таких 66%, говорят о том, что спонтанные планы на пятничный вечер – это именно то, что жизненно необходимо. Я надеюсь, что сегодня и спонтанные, и вполне ожидаемые радости в вашей жизни обязательно будут. Здесь на русском, как всегда, все хорошо. Казалось бы, мы уже это слышали, а все равно круто.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.

0: открылся еще один новый магазин «Хоумберри». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Хоумберри».
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест Угроватов 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Это «Русское радио». Меня зовут Юлия Калинина. Дорогие мои, мы с вами дотянули до вечера пятницы. Очень трудно было включаться после майских каникул, но тем не менее. Мы это сделали, вы это сделали. И вот так, крепко взявшись за руки, мы с вами отправляемся в пятничные приключения, а потом в увлекательные выходные. Эффект неожиданности и жажда приключений не зря стали лейтмотивом этого пятничного вечерка. И до предстоящих выходных. Мой день сегодня сделал мем из всемирной паутины про печальную собачку Муму. Она сидит в лодке в гордом одиночестве, рассматривает круги на воде, а ниже написано «Все пошло не по Тургеневу». Я надеюсь, что только приятные сюрпризы вам приготовила сама жизнь, но мы здесь на русском, как всегда, музыку запасли самую любимую и подвижную, и нежную, и романтичную, в общем, на любой вкус. Присоединяйтесь.

как часто это бывает, мужчины, поэты-песенники пишут, что когда вот такие произведения музыкальные, они думают о том, что вот она прекрасная романтичная барышня, которая только и делает, что мечтает о принце на белом коне. Но нет, когда говорят, как ты о нем мечтала, подразумевается здоровый сон, качественный отдых и неспешный полноценный обед, и никаких бутербродов на скорую руку. Дорогие девушки, я надеюсь, вы эти выходные сможете отдохнуть, потому как, понимаю, гости, дача, родня многочисленная, да, все это требует вашего внимания и включения, но все-таки давайте пару-тройку мгновений свободных лично для себя. Но все остальное пусть немного подождет. И тогда, я уверена, посмотрев в зеркало, может быть, в воскресенье во второй половине дня, может быть, в понедельник с утра пораньше, вы увидите отражение, которое вас, безусловно, порадует.

знаете, дорогие мои, иногда прихожу к выводу о том, что мы бываем сами для себя опасны. Если у женщины есть достаточное количество времени и много стекол, то тогда мы бросаем все эти стекла отмывать. Я во всяком случае так и поступила, и целый выходной, представьте себе, потратила именно на это. Доверить свои драгоценные окна каким-то посторонним людям? Нет, конечно, это не для меня. Решил все сделать сама, и, надо сказать, получилось неплохо, но времени ушло просто невероятно много. Надеюсь, что вы в эти выходные сможете отдохнуть, и если и будете уделять время каким-то делам, то только дозировано. А все остальное только и делать, что ничего не делать. Кроме этого, слушайте любимые песни здесь на русском и помните, что в эти выходные надо как следует отдохнуть, потому что предстоящая рабочая пятидневка, она будет полной, поэтому каждая секунда вашего драгоценного отдыха должна быть на счету.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
2: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Ха. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

этой песни состоялась 14 февраля, и прямо в день влюбленных Александр Шоу всем своим поклонникам без исключения сделал вот такой красивый, такой яркий, по-настоящему солнечный подарок. Причем, что мне нравится, Александр не только ловко достает из небытия, из воздуха, казалось бы, классные мелодии, он, оказывается, еще и рыбу ловит в теплой бирюзовой водичке, причем не где-нибудь, а на Маврикии. И да, как всякий рыбак, хвастается уловом, причем не просто рассказывает, знаете, мол, ребят, поймал вот такую, нет, даже вот такую рыбину. Он эту рыбину показывает, она, кстати, выглядит довольно экзотично, и думаю, что у Александра именно в этот день был вкуснейший обед. Ну а теперь Александр уже с новыми эмоциями, подогретый солнышком, возвращается назад в наши родные пенаты, и я думаю, что в самое ближайшее время обязательно что-нибудь южное, обжигающее нам представит. Ну как, сезон обязывает. Натан и Алсу уже совсем скоро подхватят музыкальную эстафету здесь, на русском. До окончания этого часа обещали появиться Дмитрий Колдун и «Елка».

0: Реклама на русском. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
3: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
5: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в апреле составила 14%, а в марте было 0,6%, а в феврале 0,7%, сообщил Росстат. За январь-апрель цены выросли на 3,11%. Самый заметный рост цен Росстат отмечает на речные круизы на территории России, плюс 11%. Также в сторону увеличения изменилась стоимость поездок на отдых в Турцию, 8,5%. Белый дом определил минимальный размер преференции для самозанятых, участвующих в программах пенсионного, социального или медицинского страхования. Льготы с 1 октября будут предоставлять цифровые платформы. Это, например, маркетплейсы и сервисы такси. В размере не менее 3% от ежемесячного дохода самозанятого, полученного через площадку. Среди вариантов предоставления скидок на услуги или снижение комиссии платформы. С учетом лимита заработка для самозанятых размер преференции не превысит 70 тысяч рублей в год. Между тем, продажи организованных туров на лето снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел от 3 до 16% в зависимости от компании и направления. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. Так, следует плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи в 4-5 часов. Перекусы стоит исключить. Также посоветовали добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ежедневно желательно употреблять рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Еще нужно делать не менее 7 тысяч шагов в день. Оптимальное время сна от 7 до 9 часов. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить себя.

песни этого парня попадают точно в девичье сердечко, ну а день рождения он празднует, как правило, дважды, потому как его календарный настоящий ДР выпадает на 29 февраля. Поэтому Джонни, а речь именно о нем, вы наверняка догадались, отмечает главный в жизни каждого человека праздник 28 февраля, ну потом еще 1 марта. Действительно, о чем мелочиться. Дорогие мои, я надеюсь, вы помните о том, что уже совсем скоро, примерно через час здесь на русском у нас будет стол заказов, а это значит, что ваших дорогих, да и вас тоже, если у вас сегодня день рождения, поздравлять будем целый час с перерывом только на любимые песни. До этого момента обещаю вместе с вами классные треки слушать еще раз и еще раз поздравлять всех с наступлением долгожданного пятничного вечера. Отдыхайте здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, и вся наша команда желаем классного настроения. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: все-таки странная штука. Выходные пролетают на одном дыхании, а в будни ползет, как улитка. Надежда только на любимое русское радио. Мы тут всей командой часов не наблюдаем и своим счастьем всегда готовы поделиться с каждым из вас. Здравствуйте, дорогие мои. Если только что присоединились, приветствую. Зовут меня Юлия Калинина. До полуночи вместе с вами. А студия и Юлиана Караулова в ближайшее время. Всем доброго, всем отличного.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: ждет во сне и наяву. Это для людей, предпочитающих экстрим или здоровый сон. А вот если вы любите тихий, мирный, семейный досуг с большой чашкой попкорна и с любимым сериалом, то значит, вы неизбежно попали в данные статистики. А по ней каждый из нас просматривает не менее 36 фильмов и сериалов в течение года. Причем в данном случае речь идет только про платформы, которые есть во всемирной паутине. Там мы просматриваем киношедевры, не выходя из зоны комфорта. А совсем другое дело – это походы в кинотеатры. Здесь частота посещений также завидная. За последние полгода около 40% опрошенных россиян признались: «Да, ходили в кино и будем ходить еще». Что интересного можно посмотреть в ближайшее время, как всегда, знает мой коллега Петр Кузнецов. Афиша на русском.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова, самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастера и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжают в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортингтон находит в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов, если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

знаете, когда одна дверь закрывается, значит, распахнется следующая. И даже если вдруг она окажется маленькой, узкой и неудобной, я уверена, что вы сможете протиснуться и вдруг, бамс, оказаться в стране вашего персонального счастья. Ну, а пока этот момент не наступил, оставайтесь здесь, на русском. У нас весело, и да, танцы только начинаются. Скоро стол заказов, писать можно уже сейчас. 916-003-105-7. Жду каждого.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Ранены как минимум четверо мирных жителей, в том числе трехлетняя девочка. На место ЧП выехал в Рио губернатор Александр Шуваев. А в результате детонации загорелись несколько балконов, пожарные ликвидировали пожар. А в доме также повреждены фасад и остекление. Президент утвердил единые меры поддержки для ветеранов СВО и членов их семей в любом регионе страны. Преференции даются при посещении культурных и спортивных мероприятий. Также предусмотрены субсидии на приобретение газового оборудования, бесплатную юридическую и психологическую помощь и доступ к санитарно-курортному лечению. Главам регионов рекомендуется содействовать трудоустройству военнослужащих. А еще есть приоритетное зачисление детей в школы и детсады, обеспечение их бесплатным питанием и выдача им путевок в оздоровительные лагеря. Суд обязал учительницу выплатить 1 миллион рублей за увольнение. В 2023-м педагог получила единовременную компенсационную выплату в рамках программы поддержки учителей. Обязательное условие – отработать в школе в Ханты-Мансийском автономном округе не менее 5 лет. Однако женщина уволилась раньше времени, а деньги не вернула. Тогда местный департамент образования и науки подал иск. Теперь о хоккее. Продолжается финальная серия Кубка Гагарина. До 4 побед играют казанский «Акбарс» и ярославский «Локомотив». Сегодня состоялся третий матч. Выиграли хоккеисты из Ярославля со счетом 4-1 и повели в серии 2-1. Следующая игра послезавтра. «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, команда в третий раз подряд выходит в финал турнира. Доллар на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85,18. Вернусь буквально через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, только что сообразила, оказывается, пятничный стол заказов, как правило, пролетает то мимо меня со скоростью ракеты. И, в общем, я надеюсь, что добрая традиция с вами по пятницам встречаться, она время от времени хотя бы будет повторяться. А, впрочем, когда бы мы с вами не встречались, днем, утром, вечером, всегда радостно и приятно доставлять те добрые пожелания, которые вы адресуете самым дорогим людям. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество Русского радио, ВК, в Одноклассниках, пишите непременно, передавайте приветы. А Текс Амет нам пишет из Ташкента, просит поздравить замечательную, добрую, нежную, чудную Тимежникову Оксану. Любимая, ты у меня одна такая, ты лучшая на свете для меня, и с днем рождения сегодня поздравляю. Я обнимаю и люблю тебя. Все-таки остались романтики в наше сумасшедшее время, это действительно здорово. Дорогой Амет, вместе с вами поздравляю чудную Оксану и желаю, чтобы все мечты и чаяния обязательно сбылись. Анютки из Магнитогорска, большой привет, это Дмитрий Боровиков нам пишет. Ритмайорова всем привет передает, спасибо. Привет, любимое русское радио, я с вами иду по жизни и иду весело. А у меня завтра день рождения, мне исполняется 50. Дорогая Леночка, я никому об этом не скажу. А вместе с вами обязательно встречу свой день рождения из Германии. Всем привет, Лена Винтер, еще раз наилучшие. Говорят, заранее не поздравляют, но мы с вами вопреки всем приметам. Давайте-ка скажем, Лена, с днем рождения, ура. Лен, пусть все мечты сбываются, оставайтесь веселой, доброй, милой, нежной. Пусть все будет хорошо. We'll be right back.

нас с вами время тоже тикает, поэтому ни секунды не медля к вашим приветам снова. Всех без исключения поздравляю с окончанием этой рабочей недели. Пятница. Ура, товарищи, впереди у нас только выходные, только радость и отдых. Сергей Курнавин пишет: привет, Русское радио. Сергей, здравствуйте. Передаю привет всем таксистам города Павлово, Нижегородская область на связи. Сереге 85, Николаю на гранте большой привет, серебристый Prius 636. Дорогой Сергей, давненько не писали, если что, всегда рада, пишите непременно. Валентина Буракова сообщает: хочу поздравить дочку Вику из города Заполярный с 9-летием. Будь счастлива, будь здорова, мы с папой тебя очень любим. Ах, Вика, Виктория, имя какое сильное, 9 лет, это по-настоящему здорово. Будьте любимы, будьте успешны, и пусть все в жизни складывается замечательно.

0: Невероятно энергичный Дима Билан только что здесь, на русском. Всем вам бесценные мои энергии, сил настроения солнечного в компании любимого русского радио на этот пятничный вечер и на предстоящие выходные. Привет, русская, слушаем вас постоянно. Хотелось бы передать привет любимой жене Кисулику. Жарим шашлык, отдыхаем в беседке. Погода классная, вечер, закат, тишина. Спасибо, Калуга на связи. Дорогой Рома, Роман, вам привет большой. Я надеюсь, что вы и ваша вторая половинка сможете в этой дивной атмосфере романтичной отдохнуть за нас, за трудящихся. Всех поздравляю с днем рождения славного города Борисоглебска. Всем отличного настроения, хороших выходных. Алексей Левадо также поздравляю с днем рождения. Пишет нам Сергей Матвейчук. Дорогой Сергей, вам и друзьям вашим большой привет и наилучшие пожелания всей планете. Большой привет всей моей большой семье. Привет. Особенно Алексею и Алисе. Это Виталий нам пишет. Сообщение от Алены, от всей семьи Одинецких. Поздравьте, пожалуйста, нашего дорогого кума Евгения Назарянца из Старого Оскола. Желаем счастья, здоровья, мира, добра, всего самого хорошего. С чем бы вас ни поздравляли, дорогой Евгений, может быть, просто с днем рождения, а может, с юбилеем. Будьте любимы, будьте счастливы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: продолжаем чилить или отдыхать, как говорят по-нашему, по-русски. Привет передавать самым дорогим. В общем, делать все то, что необходимо в пятницу вечером. Сплошная радость и музыкальный позитив на русском. 916-003-105,7. Дорогой имениннице, прекрасной Шапошниковой Татьяне Николаевне, привет, большое счастье, здоровья, удачи. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции. Пусть настроение будет хорошим-хорошим. И пусть в жизни все будет замечательно и гладко. С днем рождения, наша дорогая. Подруги Оксана, Лилия, дочь София и любимая мамочка подписались. Ну что, дорогая Танечка, с праздником вас и от нашей команды. Пусть мечты сбываются. Лучшему другу Мишке большой привет. Он самый лучший. Лучший из лучших. А для меня он как настоящий брат. Самый замечательный сосед на свете. Спасибо за дружбу. А дружим мы уже 15 лет и не ссоримся никогда. Это Анютка пишет. Анют, как же хорошо, что есть вот такие надежные товарищи. С днем рождения поздравляем любимую маму, бабушку, прекрасную Инну из Ждановки. Пусть сбываются мечты, пусть каждый день преподносит приятные сюрпризы, пусть сама жизнь балует без конца. Пусть близкие и любимые всегда будут рядом, любят и ценят. Внук Владик подписался. Ну что, дорогой Владислав, вместе с вами поздравляю бабушку прекрасную. Пусть мечты и чаяния обязательно воплощаются в действительность. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танюшке. Обожаю ее. Сообщение от Влада.
1: Стол заказов на русском радио.

0: снова встречаемся здесь. Стол заказов на русском. Дорогие мои, здравствуйте. Вы, конечно, добрую половину стола заказов уже пропустили, но еще успеете отметиться. Координаты неизменные. 916-003-105,7. Наталья Короткова, мужа Игоря, поздравляет с годовщиной. Пожелания любви, радости и всего самого хорошего прилагаются, Наташенька, вам и Игорю. Долгих и счастливых совместных лет. Все-таки день семей международный нынче. Поэтому всех семейных еще раз с праздником. Антон Кучеров пишет из Тульской области, из поселка Бородинского. Большой привет, сидим в уютной компании, слушаем русское радио. Заранее спасибо. Дорогой друг, вам хорошего настроения, дивного вечера, и пусть компания будет теплой. Но если что-то закусываете сейчас вкусненькое, то тогда приятного аппетита. А всех радиослушателей поздравляю с Международным днем семей, пишет нам Виктория Кондратьева. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любите ваши семьи. Вика, Виктория, вам и городу Санкт-Петербургу большой привет. Здорово, что вы с нами.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: Друзья из Ярославля, из поселка Петровское подписались. Павел Кучеров к нам присоединился. Привет всем друзьям. Как хорошо, что пришло тепло, почти лето. Именно так, Павел, доброго вечера. Евгения Алексеева виртуальные цветы нам отправляет. Всем желает хороших, теплых выходных. Мне прекрасного эфира. Женечка, огромное спасибо. Мария пишет, что грустно, тоскливо. Очень хочется в подарок песню «Хорошую Машеньку». Поставлю непременно. Доброго вечера. Не грустите. Хочу передать привет замечательному человеку. Коль, хорошего настроения, не грустите и помните, что все будет хорошо.
1: Стол заказов русского радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, из плохо закончилось.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков. Сейчас виновным за это преступление грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Предлагается заменить его на срок до 5 лет без нижнего порога. А за покупку в особо крупном размере вместо срока от 10 до 15 лет до 10 лет без нижнего предела. Инициатива должна снизить излишнюю строгость закона в отношении больных наркоманий, которые покупают вещества не для продажи, считают в Верховном суде. В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения, нарушенные паводком. Об этом сообщили в МЧС. Тяжелая обстановка сложилась в регионах в конце марта после обильных осадков. Тогда оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Наводнение признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах продолжают оценивать ущерб, но это может занять больше года. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишет «Известия». По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем в прошлом году. Астероид пролетит рядом с Землей в понедельник, 18 мая. Объект имеет диаметр от 16 до 30 метров, примерно как трехэтажный дом. Наименьшее расстояние до поверхности нашей планеты составит 90 тысяч километров. Это в 4 раза ближе Луны. По космическим меркам это крайне тесное сближение. Однако ни один из расчетов не показывает риска столкновения с Землей. Астероид можно будет увидеть с территории России, однако сделать это можно только профессиональные телескопы. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, еще раз доброго вечера. Знаете, о чем подумалось? Как же отличаются наши представления о прекрасном в детстве и в, ну, скажем так, в зрелом возрасте. В детстве, представьте, как здорово не спать всю ночь, прыгать на кровати и только и делать, что кричать кричалки, распевать песни, в общем, веселиться до утра. А уж остаться без обеда – это вообще праздник. Если котлетку съел какой-нибудь тузик мимо пробегающий, а супа вылет фикус – это просто здорово. Ну, а сейчас посмотрите, только и думаем, как поспать, как отдохнуть, как съесть что-нибудь вкусненькое. В общем, надеюсь, ваши представления об идеальном отдыхе в эти выходные воплотятся в жизнь.

мои, я знаю, что этот вечер в компании любимого русского радио для каждого из вас проходит по-настоящему здорово. Но для того, чтобы закрепить уже имеющийся эффект, я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи, а дальше передам вас в надежные, сильные, нежные руки моего коллеги Ильи Крылова. Он будет с вами аж до 8 утра. У нас впереди масса музыки хорошей, и вот уж коль скоро мы с вами в суе упомянули детство, счастливая пора, что и говорить. И дети, и взрослые все, без исключения, обожают стол заказов на русском. Вот это сходство, по-моему, говорит о многом, потому что в выходные, пятницу вечером, все мы можем немного расслабиться, перестать быть серьезными, важными и деловыми. Просто отдыхаем, просто слушаем любимые песни, наслаждаемся жизнью на русском.

Очаровательная Мари Краймбрери продолжила этот музыкальный час. Здесь на русском мне так хорошо, говорит Мари. И я думаю, что да, и правда замечательно, потому как Мари отдохнула как следует. И, судя по всему, с новыми силами вернулась все сюда, в дорогую столицу, в золотую Москву. И буквально несколько часов назад спросила у своих поклонников в соцсетях, а кем вы мечтали стать в детстве? И далее приложила фото в пуантах, представляете? Да, Мари могла бы стать танцовщицей, если бы не досадная травма. Ну, впрочем, в этом случае мы бы с вами блестящую певицу потеряли, поэтому нет худа без добра. Надеюсь, что все ваши детские мечты и чаяния потихоньку, полегоньку, но все-таки сбываются в этой жизни. И не приходится вам, бесценные мои, грустить и печалиться. Оставайтесь в компании любимого русского. Каждому из вас мы бесконечно рады. Поздравляю с наступающими выходными.

0: тетрадь.
1: Новая песня на русском.
2: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
3: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Тепла сейчас более чем достаточно даже дорогой нашей столице. Плюс 19 за окном, и по ощущениям все те же 19 без осадков и абсолютно солнечный день в предстоящую субботу. Юлиана Караулова была в нашем эфире только что, и она недавно в своих соцсетях рассказала забавный случай, как в буфете одного из столичных театров две дамы, которые там работают, обсуждали, это она. Да нет, не она. Ну точно же она. Ой, как же ее фамилия? По-моему, Барнаулова. В общем, она решила, что да, пусть будет Барнаулова. Юлиана девушка неконфликтная, в общем, согласна на любую фамилию, лишь бы поклонники, как всегда, бурно аплодировали. Но за нами дело не станет, поэтому будем слушать, будем аплодировать, будем ждать новых премьер в эфире любимого русского. Григорий Лепс подхватывает музыкальную эстафету. Дискотека «Авария» и «Артик и Асти» впереди. Всем доброго, дорогие мои, прекрасной пятницы.

0: Всем нравятся девушки совершенно разные. Кому Золушка, кому спящая красавица, а кто-то вообще поклонник суровых дам. Вот это свет мой зеркальце скажи, а дальше скушай яблочко мой свет. Ну и далее по текстам. Сейчас узнаю моего коллеги Ильи Крылова. Илюш, расскажи, пожалуйста, тебе какие барышни нравятся?
1: Привет, Юля. Привет. Вопрос сложный, интересный. Ты знаешь, я вот задумался. С одной стороны, когда женщина тайфун, дайте, пожалуйста, спастись. Если мегатихоня, дайте, пожалуйста, огня и перца. Я даже не знаю, какая-то золотой середина, где и то, и другое присутствует, да.
0: Как только найдешь, обязательно покажи мне этот редкий экземпляр. Вот просто я думаю, что нужно будет под стекло поставить. Женщина без крайностей.
1: Юлечка, а вот ты какая, кстати?
0: Я?
1: Да.
0: Я скорее к тайфуну ближе.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А вот так и не подумаешь.
0: А это я хорошо притворяюсь. Но я знаю, что я такой дружелюбный тайфун, который несет счастье и радость. Вот.
1: Ну хорошо. Я это запомню. Буду иметь в виду на всякий случай.
0: Если что, ты знаешь, кому обращаться.
1: Если ты очень сильно улыбаешься, такая счастливая, веселая, на самом деле у тебя что-то там внутри...
0: Нет.
1: Или как это работает у тебя?
0: Вот, допустим, тебе грустно, ты такой звонишь мне и говоришь: Юль, подуй, пожалуйста, в мою сторону, мне нужен позитив. И я так

Что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все места.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Причина – легкоатлетическая эстафета и мотофестиваль. Столичным автомобилистам советуют пересесть на метро. С самого утра начнутся перекрытия на Садовом кольце. Сначала его участки будут закрывать для проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится уже в 90-й раз, а затем по внешней стороне кольца поедут байкеры. Московский мотофестиваль считается официальным открытием летнего сезона. Также частично перекроют улицы Крымский вал, Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую и другие. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Налет случился минувшей ночью, было около сотни дронов. Жертвами стали 4 человека, 28 пострадали. Также повреждены 2 многоэтажных жилых дома, начался пожар на промышленном предприятии, возбуждено уголовное дело о теракте. Коттеджи и дачи в первом квартале года подорожали на 8 и 15% соответственно. Таунхаусы подорожали на 6%, а обычные дома на 7%, отмечают аналитики. Больше всего цены выросли в Ленинградской области, Подмосковье, Ростовской области, Башкирии и в Крыму. Однако в некоторых регионах загородная недвижимость, наоборот, подешевела. Например, в Мурманской области, Карелии, Удмуртии и в Тюменской области. Названы самые популярные регионализмы России. Анализ провели ВК и Грамота.ру. Например, на юге страны часто встречается слово «растыка» от глагола «растыкать», беспорядочно размещать что-либо. «Растыкой» называют неуклюжего человека. На Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии. Например, кукса – это лапша быстрого приготовления, а чифанька – небольшое китайское кафе или закусочное. Часто это слово в своем лексиконе используют именно жители Владивостока. У меня пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Но так заведено, кто ищет, тот обязательно найдет свою любовь, дело своей жизни или минутку-другую свободную, чтобы расслабиться, ни о чем сложном не думать и просто хорошо отдохнуть. Можно выдыхать, друзья. Все, короткая рабочая неделя завершилась. В Москве уже 0 часов 6 минут, пришел новый день, да еще какой, суббота, 16 мая. Прекрасный выходной, а завтра еще один. Давайте строить планы на эти дни, если пока еще ничего не придумали вы, как и с кем будете выходные проводить. Главное, пусть они у вас пройдут прекрасно, все будет хорошо, ну а русское радио подыграет и подпоет. Я с вами до 8 по столице. Всем большой субботний привет.
1: На русском радио Илья Крылов.

пятница, день рабочий, мы что-то с вами делали, чем-то важным занимались, а сегодня уже ничего тяжелого делать, ну, совсем не хочется, наоборот, хочется быть легким, как перышко, и лететь туда, куда глаза глядят, не переживая о том, что нас кто-то будет разыскивать с вами, мы кому-то по работе срочно понадобимся. Пусть нас разыскивают приключения на нашу голову и находят, и мы их тоже находим, в том числе и праздники отличные, возможно, в вашем окружении. Кто-то будет сегодня отмечать день рождения. Вот уж веселье получится. И мы, Русское радио, конечно же, поздравляем, особенно девушек по имени Вика. Виктории, дорогие, корни поют специально для вас.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

королева драмы, и она себе не изменяет. Каждая ее новая песня — еще одна прочитанная книга в руках гордой независимой женщины, которой чуточку не повезло в любви. Ну, прямо вот совсем капелюську. Ну, подумаешь, одного из памяти стереть, потом другой появится в жизни более достойный кавалер. Это была Ирина Дубцова, ее новинка «Память». Послушали на русском. Лично я, Крылов Илья, так считаю. Как бы и что бы не было с нами, в памяти нашей все равно все самое хорошее останется и будет там жить. А остальное все в огонь.

Джонни открыл новый музыкальный час на русском радио. Насладились композицией «Реки вели». Ну и пусть вас и реки, и моря, и любые дороги извилистые или наоборот прямые-прямые ведут к счастью, ведут к вашей мечте. Ну а я, Илья Крылов, на правах ведущего эфира в данный момент поведу вас только вперед. От песни к песне. Поставлю новинку Мари Крамбрери, украсим субботнюю ночь хитом Нюши, будет «Милота» Татьяны Куртуковой. Но сейчас выбирайте, кому цветущая береза, а кому и тополиный пух.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.

Много не мало. Мне кажется, избыток чего-то лучше, чем дефицит. В первом случае ты хотя бы поделиться этим можешь, а когда и самому мало, и вообще не хватает, то чем тут уже поделишься? Ну, а я с вами с удовольствием делюсь хорошим настроением на субботнем русском. Настроения прекрасного у меня очень много. Зовут меня Илья Крылов. Ну, а дальше у нас песня под стать сегодняшнему дню. Можно под нее гулять и себе под нос напевать. Ла-ла-ла.

0: я любила.
1: Пластинки Роскородины приготовил. Скоро буду крутить. Ну а вы под них будете передавать привет и поздравлять. Хотите с выходными, хотите с какими-то праздниками. Главное, чтобы вам и вашим близким это нравилось. Так что скорее пишите в стол заказов. Мы его начнем через 14 минут. Номер Русского радио 8-916-003-105-7. Заходите в ВК, Одноклассники, любимой радиостанции. Оставляйте сообщения в наших соцсетях.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

сказал, что сказал, это завтра уже будет неважно. Времени реки уносят все в прошлое. Люди, давайте думать лучше о настоящем.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, пришло время пообщаться. Делайте русское радио погромче. Сообщайте своим друзьям и родным, что прямо сейчас вы приветы будете им передавать. И я, Крылов Илья, все ваши слова в любую точку страны и мира доставлю. Присылайте сообщения, пишите в Одноклассниках и ВКонтакте. И не забывайте про номер русского радио во всех мессенджерах 8-916-003-105-7. Доброй ночи! Передайте, пожалуйста, привет нашему тренеру по гандболу Роману Дмитриевичу Токареву. Под его руководством наши парни 2009 года рождения завоевали первенство по Санкт-Петербургу. Это первое место. И сегодня взяли кубок Санкт-Петербурга. Приморский район. Лучший написала Юля. Дальше Влад ВКонтакте русского радио передает большой привет всем своим друзьям. Илья, доброй ночи! Зажигательного настроения. Спасибо. Передаю большой привет любимому Анатолию. Анатолию, и девушке любой для счастья надо, чтобы сбывались светлые мечты, человек любимый, чтобы был рядом океан признаний и любви от Елены, было это послание. И Наталья пишет: доброй ночи, Илья, хотела бы передать привет своему дорогому, любимому мужу Алексею, который сейчас на работе, в ночную слушает русское, хочу пожелать ему доброй ночи, я его очень сильно люблю, вам, Илья, хорошего эфира и светлой ночи. Наташа, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио.

0: весна.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0-0. Нас дома сегодня пусть никто не ждет. У нас беззаботные выходные. Гуляйте всю ночь и весь день напролет под русское радио. Ну и пишите попутно в стол заказов по номеру 8-916-003-105-7. ВК и одноклассники русского вам тоже помогут. Я, Крылов Илья, с вами в студии. И Дэм пишет: здравствуйте, русское радио. Большой привет Светлане. Надеюсь, что она еще не спит и услышит это приветствие. Светик, ты лучшая. Ты самая прекрасная девушка. Пусть твое хорошее настроение на рабочем месте никогда не пропадает. Дальше всем жителям поселка Федотово большой привет летит от Александра Калягина. Еще Александр поздравляет всех слушателей русского радио с субботой. Всем желает провести субботу легко и весело. We'll be right back.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поехали дальше на субботнем русском стол заказов. Доброе утро, русское радио. Моей маме Лидии Семеновне передайте самый большой привет и поцелуй. Написал сын Алексей Бобров из Амурской области. Город Благовещенск был у нас в гостях на русском радио. Дальше большой привет и пожелание Аленке. Желаю, чтобы сегодня ты отдохнула на шашлыках. Ты заслужила этого. И давайте еще пожелаем Аленке, чтобы она встретила свою любовь. Здесь такая приписка в письме. От подружки было все это. Но, Алена, давайте там на шашлыках, чтобы и мужчину достойного вам там получилось найти, который умел мясо вкусно для вас приготовить. Дальше. Юлия Медведева пишет. Доброй ночи, Русское радио. Ведущий Илья. Прекрасный. Спасибо. Передаю большой привет девчонкам, с которыми трудимся в ночь на хлебозаводе в Твери. В особенности суперпекарю Вере Николаевне, машинистам Ларисе Михайловне, Наталье Сергеевне, Настеньке, Юленьке, Оксане и Елене Борисовне. Желаю всем отличного настроения, море улыбок. Скоро утро, и мы домой. Заранее спасибо. Пожалуйста, выпекайте хлебушек. Вкусный, душистый.
0: Стол заказов русского радио.

0: Максим полетали на крыльях счастья, любви, в субботнем столе заказов. Пишите дальше. Номер русского радио 8-916-003-105-7. В Максе можете написать нам. В ВК, Одноклассниках, все мессенджеры работают. Я, Крылов Илья, за всем внимательно слежу и смотрю, где и что вы оставили. Маргарита Хинкевич черкнула: «Доброй ночи, русское радио. Большой привет моим красоткам, которые трудятся сейчас на заводе Мултон в городе Щелково. Четвертая смена, вы лучшие. Всем позитива. Спасибо, пожалуйста». Доброе утро, Маргарита Петченко. «Я люблю тебя, Алтайский край, город Барнаул», написал Виталий. Дальше: «Русское радио, доброй ночи. Я передаю большой привет Аллочке из Сочи. Приморье, Алла Орлова была у нас в гостях. И мама Кристина пишет: сын мой в госпитале, передайте, пожалуйста, ему привет. Мы его любим и ждем. Сынуля, поправляйся, выздоравливай и к родным и близким своим возвращайся».
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Слушает субботняя русская вся страна и весь мир, в этом вы сейчас убедитесь. Здравствуйте, русское радио, поздравляю свою дочь Лену с 30-летием, желаю счастья, здоровья, верных друзей, исполнения всех мечт. Пусть каждый день приносит радость и улыбки, передает мама Дина, муж Максим и сестренка Даша из Калифорнии. Русские наши американцы, Соединенные Штаты, большой вам привет, давайте оттуда тоже к нам подтягивайтесь и вообще из любой точки земли. Можно написать на 8-916-003-105-7, либо оставить послание в ВК и Одноклассниках Русского радио. Я, Илья Крылов, продолжаю дальше программу. От Юлии сообщение. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет коллегам Анне и Светлане. Дальше привет, Русское радио, с окончанием рабочего дня. Наконец-то! После выходных особенно хочется работать. Привет, коллеги, и Ярославлю, Перекрестки тоже хеллоу пламенный. И мне это был Васенька из Ярославля.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

возвращаешься домой. Где ты сейчас? Где ты?

0: нас сегодня не черная, а полоска белая, значит, все хорошо. И, конечно же, дальше тоже все будет хорошо. На русском радио по-другому быть просто не может. Особенно здесь, в столе заказов, которые я, Илья Крылов, продолжаю. Любовь Гришина оставила послание в ВК Русского. Доброй ночки всем, кто не спит сейчас. Привет всем работникам хлебозавода «Каравай», которые сейчас трудятся в поте лица, чтобы у наших нижегородцев утром был свежий хлебушек. Удачи вам, мои хорошие. Отдельный привет летит Жанночке Уткиной, Светочке Плюсниной, Иришке Аверьяновой и Галочке Павленко. Дальше. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет мужу Андрею Озерову. Хочу пожелать ему всех благ. И скажите, пожалуйста, что я его очень сильно люблю. Сказано, сделано. От Ирины послание. Большой привет дорогулям из Новочека. И, конечно, огромное спасибо вам, любимое русское радио. Всегда, пожалуйста, пишите дальше. Контакт, Одноклассники, 8-916-003-105,7.
1: Все будет хорошо.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Прекрасная песня на майском русском. Надеюсь, вы потанцевали. Ну, а теперь дальше давайте продолжать стол заказов. У нас много писем. Галина из Анадыря пишет. Леночка, Красноярск, с днем рождения, любимая невестка. 50 — это не возраст, а только дата в паспорте. В душе тебе все 25. И по энергии, и по азарству желаю тебе и дальше оставаться молодой душой, красивое тело и счастливым сердцем. Пусть брат носит на руках, цветы растут прямо на даче, а все болезни обходят стороной. С юбилеем, наша красавица! Русское радио присоединяется. Дальше Яна написала. Привет любимому мужу. Калуга на связи. Русское радио крутое. Мы не можем с этим не согласиться, Яна. Спасибо. Русское радио, привет. Поздравляю всех с днем рождения нашего города Борисоглебска. Всем отличного настроения, хороших выходных. Алексей Левада, тебе привет и с днем рождения. Это был Сергей Матвейчук. И еще мама Кристина передает большой привет любимому сыну. Я тебя очень люблю и жду, когда ты вернешься домой. Поправляйся, мой дорогой сынок.
1: Стол заказов на русском радио.

0: прям сильно-пресильно ее любит дочь Диана. Желает здоровья, счастья, красоты. Мамулечка, я тебя обнимаю. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет другу Александру Толстихину из города Иркутска от Елизаветы.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.